«И если окажется, что виновен кто-то из моих подчиненных», — добавила Да Сильва, — «этот человек очень пожалеет о своем поступке». Как объяснить это норникам, я не знал. Ждать, пока подойдет кто-то из наших лингвистов, я тоже не мог. Впрочем, вряд ли они сумеют мне помочь. Поэтому я согнулся в три погибели и горестно замычал, стараясь показать норникам, что приношу им самые глубокие извинения и скорблю вместе с ними. Трое черных внимательно следили за моей пантомимой. Когда я закончил, они дружно повернулись к двери, но на пороге снова остановились. Один из них с гневом взмахнул в воздухе сжатым кулаком, а затем все трое исчезли. «Я еще никогда не видел их такими», — сказал я Досильве. «Похоже, они не на шутку рассержены». Майор Да Сильва потирала лоб с таким видом, словно у нее вдруг разболелась голова. «Пожалуй, нам повезло, что норники вооружены только камнями и палками», — проговорила она. «Вы ведь собираетесь расследовать этот случай, не так ли, мэм?» «Хорошо же вы обо мне думаете. Или, может быть, вам кажется, я была бы рада узнать, что мои люди стреляют по аборигенам просто ради забавы?» «Простите, мэм, но это именно ваши люди, больше некому. Только как узнать, кто именно? Скажите, на базе есть оборудование для проведения баллистической экспертизы, или нам придется обращаться в штаб?» Темные с проседью волосы над лбом Да Сильвы, там, где она их терла, стали дыбом, как у сердитого ежа. «Думаю, справимся своими силами. Большинство личного состава попало на базу из инженерных подразделений. Эти парни способны собрать любую установку. Впрочем, я и без всякой экспертизы вижу. Норника застрелили из снайперской винтовки. В моем подразделении одна такая винтовка приходится на 50 солдат. Это не слишком много. Думаю, военная полиция сумеет быстро выяснить, кто стрелял. У них есть свои методы. Надеюсь, солдаты не начали охотиться на норников от скуки. Для боевых частей здешняя служба весьма однообразна». «Может быть, аборигены пытались напасть на посевы», — проговорила Да Сильва, но тут же покачала головой. «Нет, им это ни к чему. Они никогда нам не досаждали». «Вы будете держать меня в курсе?» «Разумеется». Я знал, Да Сильва сдержит слово. Многие уверены, что под внешним лоском и вежливостью военных скрывается дикарь, которому не терпится выбраться наружу. Но это не так. Напротив, часто военные проявляют порядочность и выдержку там, где гражданский давно бы начал рвать своих соседей в клочья. Три дня спустя Да Сильва действительно прислала мне сообщение. Один из пехотинцев за бутылку самогона дал свою винтовку на прокат 17-летнему колонисту. Убийство норника таким образом переходило в компетенцию гражданских властей. Солдат уже сидел на гауптвахте, ожидая отправки в штаб. Ему предстояло отвечать перед военным судом. Солдату грозило 5 лет тюрьмы. Колонисты же решили не наказывать подростка, так как были уверены, что инцидент не повторится. Скоро я заметил, что норники перестали обращаться ко мне за медицинской помощью, и это меня серьезно встревожило. Однажды в обеденный перерыв я специально отправился в степь и долго бродил в высокой траве, высматривая аборигенов. Мне пришлось отойти довольно далеко, прежде чем я увидел группу примерно из 2 десятка взрослых норников. Они не собирали семена трав, а просто сидели на земле небольшими группами, серые и черные вперемешку, и как будто о чем-то беседовали. Заметив меня, они поглядели в мою сторону, а потом вернулись к прерванному разговору. Только 2 встали и несколько раз резко запрокинули головы назад, приветствуя меня. Сейчас мне кажется, что когда на следующее утро раздался сигнал тревоги, я даже не очень удивился, словно подсознательно ожидал чего-то подобного. Меня он застал в моей крошечной ванной комнатке, куда каким-то чудом втиснулись душевая кабина, раковина и унитаз. Как ни странно, в санузлах не было выводов системы оповещения, зато они имелись во всех коридорах базы, так что не услышать эти резкие и короткие звонки было просто невозможно. Одеться я еще не успел. Накинув на плечи халат, я выглянул в коридор и увидел там нескольких моих коллег, тоже более или менее раздетых. Они прервали утренний туалет и вышли из кают, чтобы выяснить, что происходит. Люди взволнованно переговаривались, но никто пока не знал ничего конкретного. Потом кто-то крикнул, что норники убили фермера по фамилии Мур, когда тот проверял влагосодержание на экспериментальном поле, засеянном новым сортом пшеницы. Мура я не знал, даже никогда не слышал о нем. «Вот бы не подумал, что норники способны на такое», — сказал мой сосед Мартин Сенгупта, инженер-гидравлик. «После стольких спокойных лет...» Я закрыл дверь и стал одеваться. Да, после стольких спокойных лет...

0: Карен Трэвис. Колониальный лекарь. Окончание. Утренний инцидент широко освещался в электронные сети, объединявшие базу и поселение колонистов. Несколько человек на базе и в поселке были заняты исключительно тем, что поддерживали сеть в рабочем состоянии. Хотя, учитывая, что людей на Гере было всего немногим больше 2500, встретиться с нужным человеком лично по-прежнему было проще и удобнее. Впрочем, кое-какие преимущества у сети имелись. Боб, например, покрыл стены своей каюты специальной краской люминофором, обладающей свойствами видеоэкрана, на который он мог вызывать любые ландшафты. Было время, и я подумывал о чем-то подобном, но в конце концов ограничился небольшим экраном площадью около 1 квадратного метра. «Войска преследуют норников», — гласило первое сообщение колонистов, и я прокрутил текст дальше. «Аборигены скрылись в лесах. Колония организует собственное патрулирование. Почему аборигены напали после 26 лет мирного сосуществования?» «Потому что вы убили одного из них, болваны», — таков был ответ с базы. Как ни странно, он меня немного успокоил. Официальное сообщение базы, подписанное майором Да Сильвой, подвело итог обмену электронными посланиями. Текст был такой. «Начиная с этого момента в колонии вводятся законы военного времени. Все гражданские патрули должны быть немедленно отозваны. Миротворческие силы получили приказ действовать в соответствии с обстановкой. Каждый колонист, задержанный с оружием в руках, будет взят под стражу. Лицам, занятым на полевых работах, будет выделена вооруженная охрана. Остальные колонисты не должны покидать дома вплоть до дальнейших распоряжений». Конец сообщения. Что и говорить, Анну Да Сильву не зря назначили командиром базы. Но уже на следующий день, несмотря на усиленное патрулирование, на центральной площади поселка колонистов было найдено тело 18-летнего юноши, покрытое ранами от копий и дубинок. Я не сомневался, норники решили взяться за колонистов всерьез. Чем все это кончится, сомневаться не приходилось. В поселке насчитывалось около 2000 жителей. Персонал базы составлял 600 человек, а аборигенов, если верить сообщениям, полученным от первых разведывательных партий, было никак не меньше нескольких миллионов. Чтобы расправиться с нами, норникам требовалось только время. Они быстры, проворны и прекрасно организованы, к тому же это их планета. Факты выглядели настолько очевидными, что мне даже захотелось поместить в сети несколько похожих примеров из недавней истории, но очень скоро вся тщетность затеи стала для меня очевидной. Поступив так, я лишь почувствовал бы себя умнее. Но существовал и другой, гораздо лучший способ проявить свой ум, а именно не выходить за пределы базы на случай, если не все норники считают меня своим другом. Так я и сделал. Всю следующую неделю Боб был не в самом питейном настроении. Вместе со своей секцией он укреплял внешний периметр базы, проверял систему охранного наблюдения и был занят по горло. Частенько его присутствие требовалось в нескольких местах одновременно, и Боб отчаянно потел и отдувался, стараясь поспеть всюду. Я ему сочувствовал, но помочь ничем не мог. К тому же Бобу давно следовало сбросить лишний вес. В конце концов я отправился в бар для военных без Боба. Здесь стояли платный автомат для разлива слабоалкогольного пива и буфет, на полках которого лежали так называемые практические игры, заключенные в прозрачные пластиковые шары. Игры меня безмерно раздражали. Особенно мне не нравились их самодовольные голоса, сообщавшие, что игра окончена, и я должен начать сначала. Анна Да Сильва сидела за столиком в одиночестве и крутила в руках такую игрушку. Это показалось мне необычным. Командир военной базы не производил впечатления человека, способного увлекаться всякой ерундой. «Как наши дела, майор?» — осведомился я. Да Сильва посмотрела на меня и похлопала ладонью по сиденью стула рядом с собой. «Хозяева ведут со счетом 3-0», — невесело пошутила она, и я заметил у нее под глазами темные, похожие на синяки, тени, которые часто появляются от сильной усталости у людей с примесью индийской или средиземноморской крови. «Неужели все так плохо?» — спросил я. «Хуже, чем плохо», — сказала Да Сильва с откровенностью, какой я от нее не ожидал. «Мы арестовали 4 поселенцев за ношение оружия». Я сел. «Чем же они вооружились? Кухонными ножами или, может быть, сковородками?»
1: «Если бы», —
0: Да Сильва вздохнула. «У них появились ружья. Разве вы не знали? Поначалу у них водились только мелкокалиберные винтовки для так называемого сельхозиспользования. Теперь они вооружены самодельными дробовиками. Насколько я понимаю, у них там целый арсенал, нужно только поискать как следует». Она снова вздохнула. Знаете, доктор Дрю, почему лучевые ружья так и не получили широкого распространения и до сих пор встречаются только на страницах комиксов? Все дело в том, что эффективное и мощное огнестрельное оружие можно сделать буквально из ничего, из любых подручных материалов. Оно низкотехнологично, за ним легко ухаживать и поддерживать в рабочем состоянии. Для того, чтобы уложить норника, мелкашки, конечно, недостаточно, но колонисты успешно решили эту проблему. Несколько мгновений она смотрела на меня в упор, а я не знал, куда девать глаза.
1: «Зовите меня просто Фрэнк», — выдавил я наконец.
0: «Если я вас правильно понял, ситуация складывается очень непростая». «Да», — кивнула Да Сильва. «И главная проблема, которую мне предстоит как-то решить, связана отнюдь не с норниками, а с нашими поселенцами». Она усмехнулась. «Вообще-то силы по поддержанию мира не предназначены для борьбы с населением земных колоний, но раз уж так сложилось...»
1: «Как же все это произошло?» — удивился я.
0: «Насколько мне известно, для жизни в колониях отбирают только людей с крепкой и устойчивой психикой».
1: «Верно.
0: Но в данном случае мы имеем дело уже с третьим поколением поселенцев. Похоже, со времени основания колонии ее жители успели стать самыми обычными людьми. Они цивилизованы, вежливы, но от того, чтобы снова превратиться в дикарей, их сейчас отделяет только лишняя порция выпивки. Или уязвленное самолюбие». Я не стал спрашивать, на чем основываются ее выводы, зная, что подробности вряд ли придутся мне по душе. Вместо этого я сказал: «Если я могу что-то сделать, только позовите».
1: «Честно говоря, я собиралась поговорить с норниками. Хотите мне помочь?
0: Кажется, к вам они относятся лучше, чем к остальным. По-моему, из всего персонала только вам, Брайану и Хулихан не наплевать на аборигенов». Я был всего лишь второразрядным врачом, но с норниками, что ни говори, я обращаться умел. Признание моих заслуг и мастерства, да еще исходящее из уст майора Да Сильвы, было мне приятно, и я пробормотал: «Да, разумеется, я готов». Но тревога не оставляла меня. Вот уже некоторое время я вообще не видел норников. Даже раненые больше ко мне не приходили, словно аборигены по какой-то причине перестали сражаться между собой. Заканчивалась вторая неделя со дня гибели фермера Мура. Миротворцы продолжали обшаривать дома колонистов, конфискуя самое разное холодное и огнестрельное оружие, но аборигены больше не нападали. Пользуясь затишьем, я, системотехник Брайан, которому нравилось оттачивать свои лингвистические способности, и майор Да Сильва отправились в степь. На всякий случай Да Сильва захватила с собой оружие, но оно было умело спрятано под одеждой. «Чем меньше, тем лучше», — высказалась она по поводу малочисленности нашего отряда. «Не стоит привлекать к себе лишнее внимание». Холодное и ясное утро предвещало скорое наступление зимы. Мы отошли от базы почти на километр, когда увидели первого норника. Майор назвала меня специалистом по аборигенам, но я по-прежнему не знал, примут они нас как врагов или как друзей. Оставалось надеяться, что туземцы узнают меня или Брайана, хотя я и подозревал, что для них все люди были одинаковы. Сам я до сих пор отличал одного норника от другого с большим трудом. Встретившийся нам норник принадлежал к племени серых. Заметив нас, он двинулся навстречу потешной раскачивающейся походкой, но вид у него был достаточно решительный. Копье норник держал в руке, хотя обычно они носили оружие в специальном чехле за спиной. Грудь аборигена была стянута искусно сплетенной из тонких прутьев перевязью ярко-красного цвета, четко выделявшейся на фоне серебристо-стального меха. Брайан тотчас задергал головой, пытаясь изобразить приветственный жест, и я последовал его примеру. Да Сильва же просто опустилась на пыльный пятачок голой земли в траве. Мне это показалось чистым безрассудством, но вместе с тем я почему-то был уверен: Анна знает, что делает. Норник уселся на траву напротив нее. Некоторое время мы четверо сидели кружком, смотрели друг на друга и ждали. В эти минуты я снова подумал, что норники удивительно напоминают гигантских ленивцев. И не только строением тела, но и конической формой морды с маленькими прижатыми к черепу ушами. Потом Брайан сделал жест скорби. Траурное гудение, которое он при этом издал, показалось мне не слишком удачным, но норник, похоже, уловил смысл. В ответ он несколько раз повторил одну и ту же последовательность.

0: оказались. Тонкое туловище, ручки-палочки и огромная, как тыква, голова. Тут Брайана наконец осенило.
1: «Они требуют выдачи парня, который застрелил Норника», — перевел он. «Им известно, что преступник не понес никакого наказания. Они видели его в поселке. Если мы сделаем это, аборигены обещают оставить нас в покое».
0: Заявление Норника показалось мне вполне разумным. Даже на земле один народ мог потребовать от другого чего-то в этом роде. Но готовы ли мы удовлетворить подобные требования? Я поглядел на Дасильву, но ее лицо было абсолютно непроницаемым.
1: «Передайте ему, что я свяжусь с ними немного позднее», — велела она Брайану. «Пусть ждет меня на этом же месте. Мне нужно подумать. Сумеете это ему растолковать?»
0: На базу мы возвращались в полном молчании. Расспрашивать Дасильву о ее планах я не осмеливался. Посоветоваться ей было не с кем. Даже по Этермейлу сообщение до земли шло 10 лет, до штаба 1 месяц, а времени у нас оставалось в обрез. Вся ответственность таким образом ложилась на ее плечи. На вторую встречу с Норником Дасильва отправилась задолго до обеда. На этот раз она взяла с собой одного Брайана, так во всяком случае он мне сказал. Меня она не пригласила. Я не видел причин, по которым майор обязательно должна была брать меня с собой, но все равно чувствовал себя уязвленным. Еще Брайан сказал, что майор решил выдать парнишку-колониста аборигенам и что я должен подготовить медпункт к приему раненых. Мой пейджер зазвонил перед самым обедом. Мне предписывалось быть наготове, и я немедленно включил каскадный сигнал сбора персонала, занятого на других работах, но имевшего медицинскую подготовку. Затем я сохранил на диск отчет, над которым работал, и отправился на плац, служивший центральным сборным пунктом. В коридоре я столкнулся с Дасильвой. Она куда-то спешила, но, увидев меня, остановилась.
2: «Надеюсь, у тебя все готово, Фрэнк», — сказала она. «Если нет, то поторопись. Чтобы забрать парня у поселенцев, нам пришлось дать несколько предупредительных выстрелов. Его уже доставили на базу, но вслед за моими людьми сюда выехал целый транспорт с колонистами. Плюс норники. Словом, возможны любые осложнения».
0: Я, конечно, мог оставаться в медпункте. Скорее всего, мне даже следовало там находиться. Кроме того, я никогда не страдал болезненным любопытством, но сейчас я решил, что должен видеть все своими глазами. Мне казалось, вот-вот должно произойти что-то очень важное для всех нас. Наконец, мне не хотелось, чтобы Дасильва сочла меня трусом, поэтому я заверил ее, что у меня все готово, и вышел вслед за ней на плац.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Солдаты в срочном порядке занимали позиции на вышках по периметру базы. Решетчатые ворота недавно выстроенного нового защитного ограждения, последнего проекта «Боба», были надежно заперты, но сквозь них я видел облако пыли, поднятое вездеходом колонистов. Он находился от базы в полутора минутах езды. С внутренней стороны ограды у будки часового стояли пятеро темно-коричневых норников. В зарослях травы вокруг базы их пряталось, наверное, в десятки раз больше, но сколько я не вглядывался, так и не увидел никакого движения. Пожалуй, единственным, что выдавало присутствие множества аборигенов, был сильный запах серы. Еще у ворот стоял взвод вооруженных солдат. Щитки на их шлемах были опущены. Остальные разместились у пулеметов на наблюдательных вышках и плоских крышах построек. Вездеход затормозил перед самыми воротами, из-под ножек спрыгнули двое поселенцев, одетых в грубые рабочие комбинезоны. Оба были вооружены. Их винтовки отличались какой-то благородной простотой, почти изяществом, особенно по сравнению с автоматами миротворцев, выглядевшими довольно неуклюже из-за множества дополнительных приспособлений. Оружие колонистов даже не казалось смертоносным. «Мы по-прежнему считаем, что это дело относится к юрисдикции гражданского суда», — заявил один из них. «Парень был оправдан. Вы не имеете права забирать его».
1: «У вас была возможность самим передать арестованного аборигенам».
0: Да Сильва стояла в метре от решетчатых ворот, слегка поддерживая рукой автомат, висевший на ремне. «Как старший представитель военного командования на этой планете, я наделена правом вводить чрезвычайное положение, если колонии угрожает серьезная опасность. А опасность существует, и она более чем реальна. Если мы не выдадим преступника туземцам, нас всех перебьют».

0: и колония прекратит свое существование. «Норники – животные, а не люди», – последовал ответ. «Они просто убьют парня. На их совести уже есть несколько смертей. Вы должны наказать их, а не воевать с нами». «Если они животные, следовательно, по закону они не несут вообще никакой ответственности», – парировала Да Сильва, и я подумал, что до сих пор обмен мнениями происходил на редкость цивилизованно. Только автоматы в руках солдат немного портили дело. «Если же они не животные», – продолжила Да Сильва, – «значит, у них есть право судить и наказывать каждого, кто совершит преступление на их территории. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится». Она все-таки сумела сбить их с толку. Логика была на ее стороне. И двое поселенцев растерялись, но тут из кузова вездехода стали выбираться остальные. Их было человек 30, и все вооружены винтовками или дробовиками. Но когда кто-то из них повернул оружие в сторону базы, раздался короткий лязг. Это солдаты с нашей стороны дружно, словно по команде, подняли автоматы, наведя их на толпу. Некоторое время две группы людей стояли неподвижно, прицелившись друг в друга, и молчали. Потом один из поселенцев крикнул: «Нас здесь 2000! Мы все равно освободим парня!» До этой минуты Да Сильва не шевелилась. Но сейчас неуловимо быстрым движением навела автомат на толпу колонистов. Со стороны мне даже показалось, что он сам повернулся в нужную сторону. До этого я как-то не думал, что Анна тоже солдат и умеет прекрасно обращаться с оружием. «Еще один шаг, и я прикажу открыть огонь», — пообещала она. «Лучше возвращайтесь по домам и не вынуждайте меня к крайним мерам». «Если вы выдадите парня аборигенам, его кровь будет на вашей совести. Это все равно, что самим убить его». На несколько секунд стало совсем тихо, и я услышал, как шелестит за воротами трава. Норники, разумеется, наблюдали за происходящим, но я не представлял, что они сумеют понять. Впрочем, они ведь совсем не глупы. Аборигены видели ружья и винтовки и знали, для чего нужны эти штуки. А потом они встали. Норников были сотни и сотни. Серых и черных, с копьями и дубинками. Они окружали колонистов и слева, и справа, и сзади. Вся эта странная армия стояла, не шевелясь. Даже изготовившиеся для броска копьеметатели застыли неподвижно. Это была грозная сила. При таком численном перевесе норники могли бы одолеть колонистов с их самодельными ружьями даже голыми руками. Никто из колонистов не двинулся с места. Никто даже не обернулся. Но по запаху и шелесту травы они наверняка поняли: пути к отступлению отрезаны. «Нет!» – внезапно выкрикнул я и поднял вверх руки. Зачем, я и сам не знал. Все норники, даже те, кто стоял дальше всех от меня, повернулись и посмотрели в мою сторону, и я почувствовал, что сделал глупость. Глупо было кричать «нет». Это все равно, что разговаривать на человеческом языке с собакой. Вообще было глупо кричать в такой напряженной ситуации, когда любой пустяк мог спровоцировать стрельбу. Но мой крик странным образом разрядил напряжение. Несколько колонистов обернулись через плечо, потом по одному, по двое начали опускать ружья. Какое-то движение слева привлекло мое внимание, и я похолодел от страха, решив, что кто-то из солдат готов открыть огонь, ведь даже хорошо тренированные мальчишки могут поддаться панике. Но никто не стрелял. Автоматы миротворцев по-прежнему были направлены на толпу, и в конце концов колонисты забрались обратно в вездеход, включили мотор и медленно поехали по грунтовой дороге обратно. Впоследствии я узнал, что все столкновение продолжалось чуть больше 4 минут, но мне они показались часами. Потом ворота базы распахнулись, и аборигены хлынули внутрь. Столько норников сразу я еще никогда не видел. Двое военных полицейских вывели из ближайшего здания 17-летнего подростка-колониста, и норники, как стерегущие стадо овчарки, окружили его со всех сторон, вынуждая выйти из ворот. На случай, если колонисты передумают, с ними отправилась двухместная машина с вооруженной охраной, и вскоре поднятая ею бурая пыль скрыла норников из глаз. Единственное, что я видел, это задний борт машины и подростка. Низкорослого, наголо стриженного, лопоухого. Он казался слишком заурядным, чтобы быть главным действующим лицом недавней драматической коллизии. И я поскорее отвернулся. Потом я увидел Да Сильву. «Вы смелый человек, майор», — сказал я от всего сердца. «Просто у меня не оставалось выбора», — ответила она. И хотя день выдался прохладным, я разглядел на ее форменном мундире темные пятна пота. «Не хотите при случае обсудить все происшедшее подробнее, мэм?» А Сива улыбнулась. «Нет, это было мое решение, Фрэнк. Я не хотел бы перекладывать этот груз на тебя». За последние несколько дней мы как-то незаметно перешли на «ты», хотя на людях я старался соблюдать субординацию. «А парень точно сделал то, в чем его обвиняют?» Она кивнула. Мальчик вообразил себя мужчиной и решил поохотиться. С этими словами Да Сильва отправилась в главный корпус, так и не упомянув о моей дурацкой выходке, а я побрел к себе в лазарет. Только по прошествии нескольких часов мне стало окончательно ясно, что я едва не натворил. Той ночью я никак не мог заснуть. Все думал о том, что из-за меня могла бы начаться настоящая бойня. Потом я стал размышлять об Анне Да Сильве, ее пристрастиях, увлечениях, и пришел к выводу, что в жизни женщины было не так уж много веселого. Она оказалась, наверное, самым одиноким человеком на базе. Коротко сойтись со служивцами ей мешали звание и должность, а с гражданским персоналом – возраст. Но ведь врач, вдруг подумалось мне, не принадлежит ни к тем, ни к другим. И весь остаток ночи я мысленно репетировал, как приглашу Анну Да Сильву выпить со мной пиво, пока, наконец, не заснул. Следующие несколько дней прошли внешне спокойно, но напряжение чувствовалось. Миротворцы продолжали патрулировать поселок и конфисковывать оружие, и несколько колонистов сами явились на базу, чтобы сдать самодельные винтовки. Положение повышенной готовности никто не отменял, и я как раз шел в войсковую лавку, чтобы пополнить запас галет, когда мне встретился Боб. От него-то я и узнал, что буквально несколько часов назад парнишку колониста обнаружили на окраине поселка. Порядком избитый и оборванный, он был жив и относительно здоров. Услышав эти новости, я решил, что у меня есть повод заглянуть к Да Сильве. Я почти не рассчитывал застать Анну в ее рабочем кабинете, но она находилась там и по обыкновению работала за своим столом из натурального дерева. Или делала вид, что работала. Выглядела она, во всяком случае, очень усталой. Я решил не вглядываться в ее лицо слишком пристально, опасаясь заметить следы слез. Не знаю, с чего я вдруг решил, будто майор Да Сильва примется плакать, уединившись в своем кабинете, и все же решил проявить деликатность. «Я слышал, паренек остался жив», — заявил я самым жизнерадостным тоном.
1: «Не верится, но факт», — кивнула Анна.
0: «Ты часом не знаешь, что они с ним делали все это время?»
1: «По словам Брайана, парня заставили собирать еду для семьи, которую он оставил без кормильца. Кроме того, ему придется продолжать в том же духе еще несколько недель. Только на этих условиях норники согласились отпустить его живым».
0: «Тебя это удивляет?»
1: «Можно сказать и так».
0: Она немного помолчала.
1: «Брайан говорит, норники хотели показать нам, насколько они цивилизованы, хотя не знаю.
0: Быть может, тебе удастся кое-что выяснить, когда они в следующий раз придут к тебе за медицинской помощью. Похоже, ты им нравишься». Но в том месяце ко мне так и не обратился ни один абориген. Следующие 12 недель у меня было только 6 пациентов. Все серые и все с легкими царапинами. Я во всяком случае уверен, что это не могли быть раны, полученные на войне. Я перевязал их, и норники ушли. Однажды утром я обнаружил под дверью лазарета корзину, сплетенную из ярко-красных прутьев. Она была почти такой же, как оружейная перевязь норника, которого мы встретили в степи осенью. Никогда прежде аборигены не делали подобных подношений своему лечащему врачу. После этого я несколько раз видел норников во время прогулок и даже как мог беседовал с ними, но лечиться они больше не приходили. Корзинка оказалась их прощальным подарком. Один из норников объяснил мне, что они ждут, чтобы наблюдать за чужими, но я так и не понял, что он имел в виду. Воевать между собой норники перестали. Возможно, теперь мы стали их общим врагом, и когда они с нами разделаются, то возобновят свои территориальные споры, словно нас никогда не существовало. Да Сильва оказалась права. Норников были миллионы против нескольких тысяч людей, поэтому если они решат с нами покончить, численное преимущество будет на их стороне. Я до сих пор иногда выпиваю с Бобом, но большую часть времени теперь провожу с Анной. Она готовит превосходное гуанское карри.
1: Ее предки – выходцы именно из этой португальской колонии на западном побережье Индостана. Я могу вкусить старые колониальные жизни, когда мне этого захочется. Впрочем, это блюдо напоминает мне и о том, чем в конце концов могут обернуться для завоевателя его поползновения. Кстати, Анна убедила меня послать запрос на землю относительно моей матери. Частенько я навещаю поселки норников, расположенные в лесу в 5 километрах от базы. Во время таких визитов я стараюсь узнать как можно больше об их физиологии и заболеваниях. К этой работе я отношусь очень серьезно. Ведь может настать такой день, когда репутации доброго доктора может оказаться недостаточно, чтобы спасти мою жизнь. Нужно быть хорошим доктором. И я стараюсь. На данный момент я лучший в мире специалист по болезням норников, поскольку другого-то все равно нет. И последнее. Я решил убрать земной календарь с экрана моего органайзера. Пусть теперь банк сам считает мои проценты. Это был рассказ Карен Трэвис «Колониальный лекарь» в переводе с английского Владимира Гришечкина.
2: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Сергей Чекмаев. Мирная конференция. «Курт», — устало сказал распорядитель Занду, — «что вы делаете?» Помощник выравнивал по линейке точность расстановки кресел. Но как только услышал начальственный голос, замер на месте и тут же вытянулся во фронт. Разве что каблуками не щелкнул. 7 лет в роте почетного караула.
1: Да.
0: «Как вы приказали, господин распорядитель, я...»
1: «Вы уверены, что правильно поступаете, усаживая рядом оплот и союз? Они же терпеть друг друга не могут. Только скандала нам и не хватало. Еще одного генеральный не переживет, да и мы с вами тоже».
0: Дней 5 назад Занду немедленно преисполнился бы самых черных подозрений. Всего лишь ошибка, да? А вдруг Курт подкуплен? Мало ли желающих сорвать конференцию. Но сегодня распорядитель просто устал напрягаться и переживать. Все, что можно, сделано. Все, что в человеческих силах и даже сверх того. Хватит. Есть предел эмоциям, и даже его легендарные железобетонные нервы могут не выдержать.
2: «Простите, господин распорядитель, я не подумал. Это больше не повторится, господин распорядитель».
1: «Устал я», — подумал Занду. «Устал, да и надоело все. Вот закончится эта конференция, попрошусь в отставку. Выкуплю гектар другой на какой-нибудь из новооткрытых планет и уеду с Земли, чтобы ничего этого больше не видеть и поскорее забыть, как страшный сон».
0: С тех пор, как сверхдержавы, испугавшись, что может наворотить ставленник противной стороны, лишили генерального секретаря практически всех рычагов воздействия, сама ООН превратилась в некое подобие вышколенного персонала при шикарном отеле.
3: «Мы лишь предоставляем место для встреч», — любил говорить прошлый генсек Одзима. «А договариваются пусть сами. Без нас как-нибудь обойдутся».
0: В итоге должность распорядителя, который еще лет 10 назад всего лишь следил за соблюдением протокола и дипломатического этикета, неожиданно приобрела солидный политический вес. Занду 16 раз пробовали подкупить, 7 раз шантажировали и 2 пытались запугать давлением на семью. Служба безопасности докладывала о 9 удачно предотвращенных покушениях.
1: «Уеду», — снова подумал Занду, — «в самую отдаленную глушь, в подмышку вселенной».
0: В наушнике нудно запеликал сигнал общего оповещения. Распорядитель поморщился. «День послушаешь, потом опять зубы ломить будет».
4: «Внимание всем! Атмосферная активность ниже нормальной, серьезных осложнений в ближайший час не прогнозируется. В связи с чем прибытие делегации ожидается на 15 минут раньше запланированного срока. Наземному персоналу и ангарной службе приготовиться к приему. Всем встречающим и лично господину распорядителю предлагается прибыть на посадочную аппарель».
0: Занду посмотрел на часы. Время еще есть, даже с запасом, но лучше все же поторопиться. Правила хорошего тона требуют, чтобы он уже стоял на краю ковровой дорожки, когда стратолеты пойдут на посадку.
1: «Лучше шлем, Барри. Он прозрачный, все смогут видеть мое лицо. Мы должны выказывать уважение хотя бы внешне».
5: «Ну да, конечно», —
0: проворчал техник, переживший на своей должности уже 3 генсеков и 2 распорядителей.
5: «Уважение. Ветром грязь на забрало налепит, будете оттирать у всех на виду. Вот тогда самое уважение и случится».
0: Занду лишь покачал головой. Никогда еще он не видел Барри довольным и веселым, но без его ворчания, наверное, почувствовал бы себя неуютно. В этом мире хоть что-то должно оставаться неизменным.
1: «Какая там погода?» — спросил он.
0: Прогноз прогнозом, но в последнее время ни в чем нельзя быть уверенным. Атмосфера взбесилась окончательно.
5: «Как у чертей в аду!» — буркнул Барри. «Жара 62, штормовой ветер и сверху накрыло, словно в хорошей оранжерее. Сваритесь за полчаса. Так что надевайте защиту, не спорьте. И не забудьте охлаждение вывернуть на максимум».
0: Техник помог загерметизировать шов, быстрыми и точными движениями запустил автотесты, гулко хлопнул Занду по армированному плечу и показал большой палец. «Готово, мол!» Всю дорогу до посадочной площадки распорядитель клял перестраховщика Барри последними словами. Тяжелые доспехи термической защиты весили куда побольше пушинки, и у дверей лифта он уже вовсю обливался потом и даже начал задыхаться.
3: Но когда кабина остановилась и едва створки поползли в сторону, с улицы ворвался раскаленный воздух, наполненный бетонной крошкой, песком и пылью, Занду понял, что Барри, пожалуй, был не так уж неправ. Легкий скафандр действительно нагрелся бы за считанные минуты, а в цепких объятиях защитного панциря Занду почти не ощущал дискомфорта. Особенно, когда поставил на максимум охлаждающий контур. Он остановился, посмотрел вверх и по сторонам, привыкая к обстановке. Небо, бурое, с серыми прожилками вихрей, висело совсем низко. Казалось, протяни руку и коснешься неопрятных клочьев грязного кислотного тумана. Атмосферное электричество, рассыпая жирные искры, с жадностью цеплялось за рогатые антенны громоотводов на куполе ООН и бессильно стекало в землю. На самой верхотуре плясали в безумном хороводе огни Святого Эльма. Ветер, ежеминутно меняя направление, гонял по площадке сухую черную пыль, содранный ураганами слой почвы, а сверху бесконечным потоком валилось разноцветное крошево из бетона, кирпича и песка. Крошево закручивалось в маленькие вихри, рассыпалось, оседая на зданиях, машинах и людях, а потом снова поднималось вверх, когда очередной локальный самум лизал землю раскаленным языком. Занду обогнали люди из технической службы, электрокары снабженцев потянули к аппарели заправочные шланги. Жара мгновенно высосала крупинки инея на цистерне с жидким азотом, и большая серебристая сигара ползла в облаке быстро испаряющегося тумана, как заправский курильщик. Тяжело топая, вдоль аппарели выстраивалась рота почетного караула. Директор службы безопасности презрительно окрестил их «балетом». Ему парадные части не подчинялись, это тоже была епархия распорядителя. Пресса по привычке называла части ООН миротворцами, «писмейкерс», хотя от старых подразделений почетному караулу достались лишь голубые затылки шлемов и большая эмблема организации на грудной пластине бронекостюма. Настоящая охрана заняла свои места дней 5 назад. Снайперы с приказом стрелять во все, что покажется им подозрительным, держат в прицеле окрестные высоты, десантно-штурмовые батальоны оседлали верхушки разрушенных небоскребов. Через минуту после приказа они посыпятся с неба, как очень опасные и до нельзя разъяренные мошкара. Наверное, невозможно предусмотреть все. Но для распорядителя не существует слова «невозможно». Очередная и на этот раз, видимо, последняя попытка найти мирное решение конфликтов не должна провалиться. Иначе тлеющие огоньки конфронтации перерастут в большую войну, финальную для Земли и первую космическую, убийственную для десятков неокрепших колоний. Посадочные полосы заискрились сигнальными огнями. Проблесковые маячки слепили даже сквозь мутную пыльную взвесь. Техническая служба устроила перекличку по общей сети вместо собственного канала связи. Занду сначала решил, что показуху затеяли для него, хотел оборвать, но передумал. Сейчас как никогда важен порядок, четкое, даже немного буквоедское выполнение всех инструкций. Чтобы никто не сорвался от нервного стресса, чтобы сразу заметить подозрительное поведение подкупленных саботажников, чтобы в конце концов отвлечь людей от последних сверхнапряженных минут ожидания. Перекличка закончилась последним «Воздухозаборные фильтры в норме!» И главный инженер отрапортовал. «Готовы к приему, господин распорядитель?»
6: «Хорошо, Саймон, спасибо». Занду переключил канал.
3: «Радарный контроль?» «Здесь!»
6: «Отметки появились?»
3: «Все пятеро, господин распорядитель! Уже минут 10 ведем их!»
6: «Выходили на контакт?»
3: «Да, все идентифицированы! Первым запросил посадку «Оплот», второй — «Гегемония», и пару минут не прошло. Даже здесь соревнуется, чтобы...»
6: «Хорошо, я понял. Спасибо, контроль». Конечно, каждая из пяти мировых сил, пресса предпочитала называть их векторами, дипломаты по-прежнему нациями, имела длинное, грозное и весьма представительное название. Но поскольку с присоединением новых колоний, расширением границ влияния или с изменением политики после выборов та или иная нация каждый раз меняла официальное наименование, в ООН использовали старые термины, заложенные в устав еще при реорганизации Совета Безопасности в Совет Пяти Наций. Так проще. Поэтому даже ангарная служба распределяла посадочные полосы не по номерам, а по названиям делегаций. Бывший номер один для стратолета «Оплота свободы демократии», номер два для конфедерации стран Старого Континента и далее по списку «Союз непримиримой религии», «Перенаселенная восточная гегемония» и «Никем не понятая держава». И больше никаких номеров. Цифры запрещено рисовать даже невидимой изотопной краской, даже размером в пару миллиметров. Иначе за первый ангар начнется такая дипломатическая драка, что мало не покажется никому.
1: Еще бы. Стоит только Головидению дать шпионский снимок, на котором машину того же, скажем, оплота затягивают в ангар с номером один. Страшно представить.
6: Занду включил внешние микрофоны. Через заунывный скрежет миллионов песчинок, вой ветра и злобное шипение молний прорезался победный рев прямоточных ускорителей. Разорвав тягучий облачный кисель, на посадку стремительно снижался корабль «Оплота». Спухли ядовитые колпаки тормозных парашютов, лопатки сопел направили раскаленные струи точно вниз, измазав черной копотью бетонный парапет. Стратолет коснулся посадочными опорами земли, прогнулся, подпрыгнув на амортизаторах, и замер. Магнитные захваты намертво вцепились в металл посадочных полос. Распорядитель мельком подумал, что посадка самолета выглядела бы куда красивее. Белоснежная птица, паря на раскинутых крыльях, форсирует ревущие турбины, выпускает когти шасси и словно перья топорщит закрылки. Жаль, что атмосферной авиацией сейчас почти никто не пользуется. Самолеты слишком опасны из-за вихрей. Никому не хочется попасть под удар тайфуна и очнуться где-нибудь в Антарктиде. А стратолету не нужны обтекаемые формы. Утюг с короткими и уродливыми крыльями. И цвета угрюмые. Какая же там белоснежная птица. Сколько ни раскрашивай борта, грязевые потоки встречных ветров, электрические разряды, песчаные бури и вездесущая пыль выможут обшивку унылыми серыми пятнами. Воздушный корабль «Оплота» еще покачивался на опорах, когда в пляске огненных хвостов начали садиться все остальные стратолеты. Сначала ненамного отставшие от «Оплота» машины гегемонов, потом «Конфедерация» и «Союз». Последним, с опозданием минут на 20, что не лезло ни в какие рамки этикета, вывалился из грозовой облачности трехцветный стратолет «Державы». Конечно, за спиной представители непонятых опять будут перешептываться, а он опять не обратит на это никакого внимания. Может быть, извиниться за опоздание, сославшись на плохие погодные условия. Хотя «Державу» никто и не понимал, торговались неохотно. Она по-прежнему лидировала в космических технологиях, из которых, правда, не использовала и половину, зато широко и недорого продавала всем, кто не попросит. Особенно гегемонии и союзу, что, понятное дело, частенько вызывало недовольство «Оплота» и тащившейся в кильватере его политики конфедерации. Впрочем, на многочисленные ноты протеста и грозные заявления «Держава» благодушно поплевывала. Как и на многое другое, кстати. В том числе и на союзы, выгоду, прежние договоренности. Кого «Держава» поддержит на очередных переговорах, оставалось загадкой до самого последнего дня. «Оплот» и «Гегемония» пытались перещеголять друг друга в посулах и угрозах, но «Держава» всегда оставалась непредсказуемой. Непонятое одно слово. В наушниках оркестр отыграл последний из пяти гимнов. Шлюзы открылись, на площадках появились главы делегаций, охрана, сопровождающие лица. В одинаковых черных скафандрах, похожие как близнецы. Разумные меры, кстати. И порядок высадки каждый раз новый по той же причине, чтобы снайпер не знал, в кого стрелять. Один лишь представитель «Союза» позволил себе небольшое отступление. Традиционный головной убор, такой же зеленый, как и нос стратолета, венчал верхнюю часть шлема. Он, естественно, снайперов не боялся. Занду выступил вперед, включил микрофон. «Уважаемые гости Конфедерации! От лица секретариата и самого генерального секретаря Ральфсона сердечно приветствую вас на нейтральной территории Организации Объединенных Наций. Добро пожаловать! С сегодняшнего дня и до конца конференции позвольте нам заботиться о ваших комфорте, досуге и безопасности». Да, и это входило теперь в обязанности распорядителя. Хотя на дипломатических встречах под эгидой ООН террористические акты находились под негласным запретом, служба безопасности следила, чтобы гости, особенно из «Союза» и «Оплота», особо не шалили. Они зачастую даже не пытались скрыть приготовление и, пойманные на горячем, не строили из себя воплощенную невинность. «Ну да, мол, попались. Сожалеем». Каждый раз Занду, так же, как и его предшественники, гадал, зачем затевался весь этот спектакль. Для проверки бдительности или для отвода глаз? Впрочем, для участия в конференциях ООН давно уже не пребывали сколько-нибудь заметные цели. Обычные пешки с готовыми решениями в портфелях. К сожалению, тщательно заготовленную и выверенную речь пришлось скомкать. С Стоило Занду мысленно перелистнуть вторую страницу, должность не позволяла читать по бумажке или пользоваться диктовкой суфлера, как чуть слышно пискнула частота внутренней связи.
7: «Господин распорядитель, говорит метеоконтроль, к нам приближается грозовой фронт, возможен кислотный дождь повышенной активности, град, опасное атмосферное электричество. Минут через 30 он будет здесь, а наземным службам еще надо укрыть машины гостей в ангарах».
6: «Проклятие! С ураганом не поспоришь, океан рядом. Перепады температуры дикие, страшно даже представить, что там творится. Чудовищный водоворот поднял из океана тонны воды, закрутил, потащил за собой к берегу и через полчаса обрушит их на площадь вместе с ржавыми балками давно сгнивших нефтяных платформ, водорослями, медузами. Хотя откуда там медузы? На поверхности давно не осталось ничего живого». Занду выругался про себя, но когда снова заговорил, голос его звучал спокойно и уверенно. «К сожалению, природные условия ухудшаются с каждой минутой. Поэтому я приглашаю всех вас под гостеприимные своды штаб-квартиры ООН. Техническая служба займется вашими кораблями и, поверьте, подготовит их наилучшим образом. Сопровождающие покажут апартаменты делегации, услугам наших уважаемых гостей бары и комнаты отдыха, рекреационные центры и переговорные боксы, защищенные от любого прослушивания. Чувствуйте себя как дома». Открытие конференции по оговоренному протоколу состоится в 18:00 по среднесолнечному времени в главном приемном зале. По любым вопросам вы можете обращаться прямо ко мне. Во всех комнатах стоят аппараты прямой связи. Надеюсь, вам у нас понравится. Десятиметровые полотнища флагов свисали с потолка, медленно раскачиваясь под кондиционированным сквозняком. Все пять в круговую, чтобы, не дай бог, ничей не оказался первым или последним. Скандала не оберешься, упреков и протестов. Обиженные настрочат ноту в самых нелестных выражениях, обвинят в подкупе противной стороной. Та в ответ отзовет послов, а там и до войны недалеко. Хорошо, если дело ограничится очередной перестрелкой и парой бомбовых ударов. В общем, лучшего повода сорвать конференцию не найти. Она и так уже 16-я по счету. Занду произнес приветственную речь. Гости выслушали призывы к мирному урегулированию проблем с каменными лицами. Еще утром, прослушав секретные записи из переговорных боксов, распорядитель понял, что как минимум оплот Конфедерации и Союз не настроены на поиск компромиссов. Гегемония, как обычно, держит в рукаве десяток неожиданных козырей, да и держава всегда готова выкинуть какой-нибудь неприятный сюрприз. В крайнем случае можно прервать заседание, сославшись на террористическую угрозу, но вряд ли потом удастся снова заставить делегации сесть за стол переговоров. Тупик. Первым слово взял представитель оплота. Так было всегда, и всегда никто из противников не протестовал. Ему давали выговориться, чтобы с удвоенной силой потом навалиться на доводы и предложения, или поймать на какой-нибудь мелочи, ошибки или подтасовки фактов. Оплот не любил дипломатические изыски, предпочитая решать проблемы грубой силой и слегка прикрытой благожелательной риторикой на тему свободы демократии. Лощеный посол, блестя в свете бестеневых ламп высоким лбом философа и посверкивая благообразной сединой, зачитал приветствие гостям конференции. Естественно, его тут же поймали на лжи.
8: «Наши владения сейчас составляют 25 планет».
6: Красные лампы полыхнули сразу над тремя делегатами. Слово просили все — и союз, и гегемония, и даже скрытная держава. Занду по праву распорядителя предоставил говорить посланцу гегемонии, невысокому пожилому дипломату с непроницаемым лицом восточного тирана.
9: «Позвольте вас поправить, уважаемый посол. Насколько я знаю, 37 часов назад квартирьеры оплота начали подготовку к приему колонистов на Кастере-4. Хотя это именно ваша астрофизическая служба представила на Мировом совете по космонавтике доклад об отсутствии в системах Альфа и Бета-близнецов, пригодных для жизни планет».
6: Улыбка оплотника стала вымученной и фальшивой.
9: «Ваша разведслужба выше всяких похвал». «Как и у вас», — ядовито заметил представитель Союза.
6: Посол оплота пригладил безупречный пробор, тыльной стороной ладони стер капельки пота. Он занервничал.
8: «Давайте перейдем к главному. Мы тут все собрались для того, чтобы официально объявить Землю демилитаризованной зоной и подписать соответствующие документы. Планета и так дышит на ладан. Если на ней начнутся еще и ядерные конфликты, то мало не покажется никому».
6: Теперь оплотник не читал по бумажке.
4: Заготовленную речь он демонстративно отложил в сторону, решив говорить простым языком, а не канцеляритом дипломатического протокола. Когда трансляция первого заседания пойдет по головидению, понятная и легко переводимая речь будет смотреться куда выгоднее декларации противников. Как обычно, оплот умело работал на свой имидж.
10: «Мы должны подумать о наших потомках, о детях миллиардов колонистов, которые подрастут и захотят посетить свою историческую родину. Что мы покажем им? Радиоактивную пустыню? Мир с полностью разрушенной экологией? Так пусть же ядерные взрывы больше не гремят на нашей родной планете. Мы, а к нашей позиции присоединяются и лидеры конфедерации, что может подтвердить господин полномочный посол Крикс Фогель.
11: Я, важно сказал худощавый дипломат с военной выправкой, мы поддерживаем инициативу многоуважаемого оплота.
10: Мы предлагаем присвоить Земле статус зоны, свободной от конфликтов, для чего необходимо запретить на ней присутствие любого оружия и войск, кроме необходимого минимума полицейских сил. Давайте перенесем военные действия в космос!
4: Под бурные аплодисменты дипломатов оплота и конфедерации посол сел на свое место. Занду включил микрофон, чтобы предложить слово Союзу, но тут без предупреждения и вопреки протоколу поднялся представитель гегемонии. Он не пошел к трибуне, лишь знаком попросил включить ему микрофон.
12: «Да простят меня глубоко уважаемые враги», — сказал он. «Но я позволю себе не согласиться. Я выражаю мнение руководителей моей страны. С нами согласен и достопочтенный личный посланник пожизненного президента державы».
4: Плотный, вечно улыбающийся уволень согласно кивнул. Остальные переговорщики поморщились. В этот раз держава оказалась на чужой стороне.
10: «Если мы перенесем военные действия в космос, — продолжил гегемон, — то угроза разрушения нависнет над сотнями процветающих миров. Новых миров. Пока еще живых, зеленых, незагаженных. Не говоря уж о герметичных куполах на смертельно опасных планетах, о тех колониях, что из последних сил борются за свое существование!»
4: Гегемон взял небольшую паузу. Никто не перебивал его и не просил слова, он просто замолчал. Закрыл глаза и постоял с минуту неподвижно в абсолютной тишине. Первым не выдержал посол оплота.
11: «И что же предлагают ваши руководители, господин Юфан?»
4: Желтолицый посланник как будто очнулся. С видимым усилием взял себя в руки и сказал:
10: «Мне тяжело это говорить, но иного выхода нет. Сегодня, на этой конференции, гегемония предлагает отныне проводить все войны только на Земле».
4: Кто-то ахнул. Кто-то, не сдержавшись, непечатно выругался. Потом все загомонили разом, перебивая друг друга. Занду потребовалось 5 минут, чтобы успокоить гостей. Звонок секретаря с призывом к тишине звучал, как похоронный колокол. Но едва голоса чуть стихли, снова заговорил Юфан.
10: «Посмотрите вокруг! Нашей планете уже все равно!»

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: День после конца света.
2: Кусок планеты не поражал размерами, но пришлось довольствоваться малым, потому что все остальное превратилось в камни, пыль, мусор. А тут все-таки остался участок земли, большая часть крестьянского дома, растущее перед ним дерево, даже пятачок пастбища с замороженным бараном. И ничего больше. Со всех сторон земля резко обрывалась, кое-где из нее торчали корни. На краю сидел мужчина, болтая ногами над пустотой. Отбросил сучок, который медленно скрылся из виду. Звали его Фрэнк, а девушку, которая устроилась на качелях, закрепленных за ветви дерева, — Гвен. «Я же не пытался взять тебя силой», — выглядел Фрэнк мрачнее тучи. «Ты же знаешь, я не животное. Просто расстроился, ты должна это понимать. Конец света и все такое. Мне стало очень одиноко. Я и подумал, что поцелуй поможет мне забыть о случившемся. Поможет нам забыть».
3: «Да, Фрэнк».
2: Гвен, чтобы раскачаться, оттолкнулась ногой от земли.
4: «Так что у тебя не было причин для оплеухи? Все-таки мы один экипаж».
3: «Я же извинилась за то, что ударила тебя, Фрэнк. Я боялась, ты должен это понимать. Такое случается не каждый день».
4: «Нет, не каждый».
3: «Так что не злись на меня, лучше раскачай».
4: «Я не то чтобы злюсь».
2: Фрэнк поднялся, стряхнул со штанины форменных брюк несколько замерзших травинок. «Наверное, немного обиделся, может, даже впал в депрессию. Невелика радость получить оплеуху от женщины, которую любишь». Он толкнул Гвен.
3: «Пожалуйста, давай не возвращаться к этому разговору, Фрэнк. Все кончено. Ты так говоришь только потому, что тебе кое-чего хочется. И ты знаешь, что я люблю другого».
4: «Гвен, дорогая, взгляни фактом в лицо. Ты больше не увидишь Роберта никогда».
3: «Полной уверенности у меня нет».
4: «А у меня есть. Планета взорвалась мгновенно, без всякого предупреждения, со всеми, кто находился на ней. Мы были в космическом корабле по другую сторону Луны, и только поэтому остались живы. Но Роберт разделил общую судьбу. Он находился в Миннеаполисе, а Миннеаполиса больше нет».
3: «Мы этого не знаем».
4: «Знаем. Я не думаю, что Миннеаполису удалось выбраться из этой передряги. Наш радар обнаружил только этот кусок планеты. Крупнее ничего нет».
2: Гвен нахмурилась, опустила ногу, остановив качели.
3: «Может остаться и кусок Миннеаполиса?»
4: «С Робертом, замерзшим, как этот баран!»
3: «Какой ты жестокий! Ты просто хочешь причинить мне боль!»
4: «Ну что ты!»
2: Стоя сзади, он нежно обнял ее за плечи.
4: «Я не хочу причинять тебе боль. Просто ты не должна уходить от реалий. Остались только ты и я тебя люблю. Всем сердцем».
2: Пока он говорил, его руки соскользнули с плеч, двинулись ниже на упругие округлости. Но Гвен дернулась, спрыгнула с качелей на землю, отошла на пару шагов, уставилась на замерзшего барана.
3: «Интересно, он что-нибудь почувствовал?»
4: «Кто? Роберт или баран?»
3: «Как ты жесток!»
2: Она топнула ножкой, угрожающе вскинула руку, когда он двинулся к ней. Фрэнк что-то пробурчал себе под нос и плюхнулся на качели.
4: «Давай спустимся с небес на землю. Давай забудем все, что случилось на корабле. Забудем, что я пытался подкатиться к тебе. Забудем, что хотел уложить в койку. Забудем все. Начнем жизнь с чистого листа. Сама видишь, в какой мы ситуации. Мы остались вдвоем. Я, Дам, ты, Ева».
3: «Гвен».
4: «Я знаю, что тебя зовут Гвен. Я хочу сказать, что мы теперь как Адам и Ева, и на нас лежит ответственность за возрождение рода человеческого. Ты понимаешь?»
3: «Да. Я думаю, ты по-прежнему пытаешься соблазнить меня».
4: «Черт побери, какая разница, что ты думаешь? Это наш долг. Провидение уберегло нас именно потому...»
3: «Вроде бы ты говорил мне, что ты атеист».
4: «А ты говорила, что ходишь в церковь. Я смотрю на ситуацию с твоей стороны».
3: «А я с твоей. Ты сексуально озабоченный».
4: «Скажи спасибо. Значит, у нас будет много детей. Родить их и вырастить — наш долг перед человечеством».
2: Гвен, глубоко задумавшись, погладила барана по голове.
3: «Не знаю. Может, наилучший вариант — раз и навсегда со всем покончить? Мы взорвали мир, не так ли? Можно сказать, загрязнили окружающую среду во вселенском масштабе».
4: «Ты, конечно, шутишь.
5: сделать.
4: Мы не знаем, что произошло. Возможно, какая-то случайность.
5: Хороша случайность.
4: Ты же знаешь, как бывает.
2: Фрэнк вскочил с качелей и шагнул к Гвен.
4: «Забудь о человечестве!» — взмолился он. «Думай только о нас! Мы же остались вдвоем, больше никого! Тепло соприкосновения, конец одиночества, восторг, поцелуя, слияние плоти!»
6: «Если подойдешь ближе, я закричу!»
4: «Кричи, сколько влезет!» —
2: проорал Фрэнк со злобой и горечью, схватил Гвен, рванул на себя.
4: «Кто услышит? Я тебя люблю, хочу, не могу без тебя!»
2: Она попыталась вырваться, замотала головой, но сила была на его стороне. Он поцеловал ее в щеку, в шею,
5: и она перестала сопротивляться.
7: «Так ты все-таки насильник?»
2: – прошептала она, глядя ему в глаза. Еще мгновение он прижимал ее к себе, потом его руки повисли, как плети.
4: «Нет, я не насильник. Просто симпатичный парень с сильным половым влечением и развитым чувством вины».
7: «Так-то лучше».
4: «Не лучше! Гораздо хуже! Разве может последний оставшийся на земле мужчина испытывать чувство вины? Окружавший меня буржуазный мир умер, а я по-прежнему несу в себе его мораль. Что, по-твоему, случилось с тобой, если бы я повел себя как должно самцу? Просто схватил и навязал бы тебе свою волю?»
7: «Не говори гадостей».
4: «Я не говорю гадостей. Просто хочу, чтобы твоя светловолосая бестолковка начала хоть немного соображать. Кроме тебя и меня никого нет, понимаешь? Нас только двое. У нас есть этот кусок земли, а под ним наш космический корабль, бортовые системы которого создают силу тяжести и генерируют воздух. Атомная энергетическая установка проработает еще 1000 лет. Пищевой синтезатор будет нас кормить. Так что мы, образно говоря, всем обеспечены».
7: «Обеспечены для чего?»
4: «Вот об этом я тебя и спрашиваю. Мы будем мирно стареть, как добрые приятели в своих каютах. Ты будешь вязать, я смотреть старые фильмы. Ты этого хочешь?»
7: «Мне не понравилось слово «бестолковка».
4: «Не уходи от вопроса. Ты этого хочешь?»
7: «Я как-то не думала».
4: «Так подумай. Мы здесь одни. До конца нашей жизни».
7: «Похоже, подумать стоит».
2: Она склонила голову, посмотрела на Фрэнка так, словно видела впервые.
7: «Можешь поцеловать меня, если хочешь».
4: «Еще как хочу!»
7: «Но ничего больше, только поцеловать. В порядке эксперимента».
2: Получив разрешение, Фрэнк заметно присмирел. Осторожно приблизился к ней. Гвен закрыла глаза, задрожала всем телом, когда Фрэнк обнял ее. Он прижал Гвен к себе, поцеловал в закрытые глаза. Она задрожала вновь, но не пыталась вырваться. Не запротестовала, и когда его губы нашли ее и впились в них долгим страстным поцелуем. Когда же он опустил руки и отступил на шаг, она открыла глаза. Фрэнк нежно ей улыбнулся.
7: «Роберт целовался лучше», — констатировала Гвен.
2: В ярости Фрэнк пнул барана и запрыгал на одной ноге, ухватившись за вторую и постановая от боли. С тем же успехом он мог пнуть гранитный валун.
4: «Как я понимаю, он был хороший в постели», — вырвалось у него.
7: «Просто чудо», — признала Гвен. «Поэтому мне так трудно даже смотреть на другого мужчину. Кроме того, я ношу под сердцем его ребенка, а это еще больше все усложняет».
4: «Ты
7: беременна. Такое случается, знаешь ли. Роберт еще не знает».
2: «И никогда не узнает».
7: «Ты ужасный!»
4: «Извини». «Так это прекрасно! Великолепно! Мы увеличили генофонд человечества на 50%! Сын Роберта сможет жениться на нашей дочери или наоборот».
7: «Это же инцест!»
4: «В Библии инцеста нет, так? Когда начинаешь все заново, это правило, а не исключение. Об инцесте речь зайдет гораздо позже».
2: Гвен вновь села на качели, глубоко задумалась. Вздохнула.
7: «Не получится. Так не положено. Во-первых, ты хочешь, чтобы мы занимались любовью, не поженившись, а это грех».
4: «С Робертом у тебя так и было».
7: «Да, но мы собирались пожениться. А с тобой это невозможно. Мы не можем пожениться, потому что некому зарегистрировать наш брак. А потом ты хочешь иметь детей, хочешь, чтобы они совершили инцест. Это слишком ужасно. На этом нельзя созидать новый мир».
4: «У тебя есть идеи получше?»
7: «Нет, но и твоя мне не нравится».
2: Фрэнк тяжело опустился на землю, в изумлении покачал головой.
4: «Я просто не могу поверить тому, что сейчас происходит», — разговаривал он, похоже, сам с собой. «Последний мужчина и последняя женщина спорят о теологии».
2: Он вскочил, охваченный гневом.
4: «Хватит! Никаких споров, никаких дискуссий!»
2: Он сорвал с себя рубашку.
4: «Все начнется прямо здесь, прямо сейчас. Мы положим начало новому миру. Не могут сдерживать меня моральные нормы, которые обратились в прах вместе с планетой. Теперь все буду решать я. Язык, на котором я говорю, станет языком многих поколений. Если я скажу, что вода — это эгг, во веки вечные все будут говорить эгг, не задавая вопросов. Я теперь Господь Бог».
7: «Ты сошел с ума?»
2: Гвен попятилась.
4: «Бог, если хочу им быть. Остановить меня некому. Захочу, побью тебя, и за это ты будешь меня любить. А не полюбишь, побью вновь. Так чего ты не кричишь?»
2: Он бросил рубашку на землю, надвигаясь на Гвен.
4: «Я единственный, кто услышит твой крик, и мне на него наплевать».
2: Он расстегнул ширинку, и с ее губ сорвался сдавленный вскрик. Фрэнк лишь рассмеялся.
4: «Выбирай!» — проревел он. «Можешь наслаждаться, можешь ненавидеть. Мне без разницы. Я носитель спермы. Из моих чресел выйдет новое человечество».
2: Он замолчал, потому что земля, на которой они стояли, качнулась.
4: «Ты почувствовала?» — спросил Фрэнк.
2: Гвен кивнула.
7: «Земля качнулась, словно по ней ударили».
4: «Другой корабль!»
2: Он быстро застегнул ширинку, схватил рубашку, начал торопливо надевать. Гвен сбила рукой волосы, пожалела о том, что при ней нет зеркальца.
4: «Кто-то ходит», — указал Фрэнк. «Там».
2: Оба прислушались к шорохам под их миром. Потом послышалось тяжелое дыхание. На край земли взобрался человек в гидрокостюме, оставлявшем открытыми только голову и руки. Зеленого цвета.
7: «Он зеленый»,
2: — вырвалось у Гвен. К Фрэнку дар речи еще не вернулся. Мужчина поднялся, отряхнул пыль с рук, поклонился.
4: «Надеюсь, не помешал?»
7: «Нет, все в порядке», — ответила Гвен. «Заходите».
4: «Почему вы зеленый?» — спросил Фрэнк.
2: «Я мог бы спросить, почему вы розовые?»
4: «Только без шуток!»
2: Пальцы Фрэнка сжались в кулаки.
4: «А не то!»
7: «Я очень сожалею», —
2: мужчина вскинул зеленые руки и отступил на шаг.
7: «Прошу вашего прощения. Все это очень печально, как для вас, так и для меня. Я зеленый, потому что я не землянин. Я инопланетянин». «Маленький зеленый человечек»,
2: — ахнула Гвен. «Не такой уж я и маленький», — обиделся инопланетянин.
4: «Я Фрэнк, а она Гвен».
7: «Рад познакомиться с вами. Мое имя произнести вам будет трудно, поэтому зовите меня Роберт».
6: «Только не Роберт!»
2: — взвизгнула Гвен.
6: «Он мертв!»
7: «Пожалуйста, извините. Нет проблем. Гораций подойдет?»
4: «Гораций, а что, собственно, вы здесь делаете?» — спросил Фрэнк.
7: «Видите ли, все это довольно-таки сложно. Если позволите, я начну с самого начала».
6: «А как вам удалось так хорошо выучить английский?» — спросила Гвен.
7: «Я это тоже объясню, если вы соблаговолите меня выслушать».
2: Гораций заходил взад-вперед.
7: «Во-первых, я прилетел с далекой планеты, которая вращается вокруг звезды, отстоящей от Солнца на многие-многие парсеки. Мы проводили исследования галактики, и мне поручили этот сектор.
2: Ваша планета произвела на меня сильные впечатления. Как вы легко можете себе представить, зеленый — наш любимый цвет. Я установил средства мониторинга и подготовил достаточно полный отчет, естественно, с учетом ограниченного времени. На это ушло чуть больше 200 ваших лет».
7: «Вы не выглядите таким стариком», — отметила Гвен.
2: «Все дело в жизненных циклах, вы понимаете. Я не буду называть вам с моего истинного возраста, а то, боюсь, вы мне не поверите».
7: «Мне 22», — сказала она.
2: «Как мило.
7: А теперь позвольте продолжать.
2: Я собрал всю информацию, необходимую для отчета, выучил несколько языков. Я горжусь своими лингвистическими способностями, но мало-помалу начал приходить к ужасному выводу.
3: Человечество, как бы это выразить, довольно-таки отвратительное творение природы.
4: «Ты и сам не красавчик, зеленух», — бросил Фрэнк.
3: Гораций предпочел проигнорировать его реплику. «Я хочу сказать, что вы сильны, умны, плодовиты, многого добились, но средства, которыми вы добивались своих впечатляющих успехов, вот что пугает. Вы убийцы».
4: «Закон выживания», — отчеканил Фрэнк. «У нас не было выхода. Съешь или съедят тебя. Убей или убьют тебя. Выживает сильнейший».
3: «Я не буду с этим спорить. Разумеется, это единственная возможность для выживания любой цивилизации, и я уважаю такую точку зрения. Но куда больше меня интересует другое. Как ведут себя представители вида, который занял главенствующее положение на планете? На нашей планете мы стали доминировать в незапамятные времена. И с тех пор охраняем все прочие виды жизни. У нас царят мир и порядок. Тогда как ваши люди, воцарившись на Земле, на этом не успокоились и принялись убивать друг друга. Меня это очень огорчило».
4: «Никто вашего мнения не спрашивал», — отрезал Фрэнк.
3: «Разумеется. Но мои наблюдения не только огорчили, но и встревожили меня. Моя планета не так уж и далеко по астрономическим меркам, и полагаю, что рано или поздно вы ее найдете. А потом, возможно, захотите перебить и нас».
6: «Теперь эта вероятность ничтожно мала», —
3: вздохнула Гвен, отпустив качели.
4: «Да, теперь она скорее теоретическая, но раньше ее приходилось учитывать. Вот и вышло, что я интеллигентное, мирное, разумное существо, вегетарианец, никогда не обижавший мухи, вдруг задумался о возможном уничтожении моей родной планеты. Как вы сами видите, это очень серьезная моральная дилемма».
2: «Не вижу».
3: Фрэнк покачал головой, потом уставился на инопланетянина.
4: «Так вы имеете отношение к тому, что произошло?»
3: «Я скоро к этому подойду».
4: «Сойдет, да или нет?»
3: «Не все так просто. Пожалуйста, выслушайте меня. Ситуация сложилась чрезвычайно драматично, и никто не мог помочь мне принять решение. Полет домой занимал много времени, и пока я добрался бы туда, мое руководство приняло бы решение, вы, люди, могли бы построить свои звездолеты и уже отправиться к нам. Если бы я продолжал наблюдение, вы все равно построили бы звездолеты и полетели к моей планете, чтобы уничтожить ее. В результате я, мирное существо, замыслил немыслимое».
4: Так это ты взорвал наш мир!»
3: Фрэнк шагнул к пришельцу.
4: «Пожалуйста,

0: возникала? Конечно же, моя. Поскольку мы более древние, более интеллигентные, интереснее и красивее вас, и очень мирные.
1: «Поэтому ты взорвал наш мир!» — подвел итог Фрэнк.
0: Не очень-то мирный поступок. Но, в принципе, это отдельно взятые из ряда вон выходящие события. После многих мирных столетий, за которыми, разумеется, вновь последуют мирные столетия.
1: «Что тебе здесь надо?» — спросил Фрэнк. «Почему ты нам все это рассказываешь?»
0: «Естественно, чтобы извиниться. Я очень сожалею, что все так обернулось».
1: «Но пожалеешь далеко не в той степени, как мы, зеленый ты сукин сын!»
0: «Если б я мог предположить, что вы поведете себя не как джентльмен, я бы не приходил».
1: Фрэнк бросился на него, но Гвен успела заступить ему дорогу.
0: «Фрэнк, пожалуйста!» — взмолилась она. «Хватит насилия, иначе я закричу!» «И вы сделали все сами, мистер Гораций?»
1: «Просто Гораций — это имя».
0: «Да, сделал.
1: И несу полную ответственность».
0: «А на борту вашего корабля больше никого нет?»
1: «Я один. Корабль полностью автоматизирован. Мне понадобилось время, чтобы решить поставленную задачу. Я не думаю, что кому-то удавалось создать бомбу, способную разнести целую планету. Но я справился. Добился поставленной цели. Ради мира».
2: «Где-то я это уже слышал», — пробурчал Фрэнк.
0: «Я процитирую одного из ваших генералов, который несколько лет назад выиграл небольшую локальную войну. Я их убил для того, чтобы спасти. Но я не такой лицемер. Я уничтожил вашу планету, чтобы спасти свою. Всего лишь сыграл по вашим правилам, видите ли».
1: «Вижу». Голос Фрэнка звучал уж очень спокойно. «Ну, ты сказал, что ты один. Как насчет других зеленых человечков, которые заберутся сюда следом за тобой?»
0: «Невозможно, заверяю вас». И когда он повернулся, чтобы взглянуть на край земли, через который перелез, Фрэнк шагнул вперед и двинул ему в челюсть. Инопланетянин повалился на спину, а Фрэнк уселся на нем и душил, пока тело не перестало дергаться. Гвен одобрительно кивнула.
1: «Я возьмусь за ноги», — сказал Фрэнк.
0: Без единого слова они донесли тело до обрыва и сбросили, наблюдая, как оно медленно кружится среди космического мусора.
1: «Мы должны найти его корабль», — прервал молчание Фрэнк.
3: «Нет, сначала поцелуй меня. Крепко».
1: «Ух», — вырвалось у Фрэнка, когда он наконец оторвался от Гвен.
2: «Это круто.
1: Позволь спросить, с чего такие перемены?»
3: «Я хочу привыкнуть к твоим поцелуям, к твоим объятиям. Мы должны воспитать большую семью, если мы захотим заселить целую планету».
1: «Полностью с тобой согласен. Но что заставило тебя передумать?»
3: «Он. Это существо. Нельзя допустить, чтобы это ему сошло с рук».
1: «Ты чертовски права. Месть! Вырастим детей, научим их летать, построим бомбы, найдем этих инопланетных мерзавцев и превратим их в пыль. Докажем его правоту. Мы обязательно отомстим за Землю».
3: «Я очень на это надеюсь. Не может он убить моего Роберта и остаться безнаказанным».
1: «Роберта? Так вот почему ты это делаешь. А как же остальные? Миллиарды людей, целая планета».
3: «В Миннеаполисе других знакомых у меня не было».
1: «Если бы Гораций знал насчет Роберта, готов спорить, он бы дважды подумал, прежде чем взрывать мир».
3: «Что ж, он не подумал и допустил ошибку. Так полетели?»
1: «Барана возьмем».
0: Гвен посмотрела на барана, подумала, покачала головой.
3: «Нет, он тут очень хорошо смотрится. Создает ощущение дома. Будет куда возвращаться».
1: «Хорошо. Вперед, к мщению! Набрасываем планы, создаем бомбы, воспитываем детей. Все ради мести. Уничтожение».
3: «Как-то неприятно это звучит».
0: Фрэнк потер подбородок.
2: «Раз уж ты упомянула об этом, не могу с тобой не согласиться, но выбора у нас нет».
3: «Неужели?» «Да, этот отвратительный зеленый человечек уничтожил наш мир, но это не означает, что мы точно так же должны поступить и с его».
1: «Разумеется, не означает, но есть же справедливость. Око за око, сама знаешь».
3: «Знаю. Не раз читала Ветхий Завет. Так делалось, нас учили так делать, но где уверенность, что путь этот правильный и единственный?»
1: «Мысль твоя достаточно понятна. Ты хочешь сказать, что прежнего мира уже нет. И мы не можем вернуть его, взорвав еще одну планету. Если маленькие зеленые человечки такие мирные, как говорил Гораций, уничтожить их — преступление. В конце концов, они не уничтожали наш мир».
3: «Тут есть о чем подумать.

0: есть, к сожалению. Как было бы просто взорвать их планету, потому что они взорвали нашу.
1: Я знаю, но это дурная привычка.
0: Ты права. Начни взрывать планеты, и кто знает, чем все закончится. Так что у нас есть шанс отказаться от старого принципа «око за око, зуб за зуб». Если мы построим наш мир, ты и я, наши дети, мы заложим в фундамент не месть, а что-то другое. Это трудная, но благородная задача.
2: Гвен плюхнулась на качели.
1: Твои рассуждения меня немного пугают. Взять на себя ответственность за создание целого мира – тяжеленная ноша. А ты еще хочешь создавать его на основе новой системы моральных ценностей. Не убий, не мсти.
0: Мир и любовь для всех живущих на Земле. Что-то такое говорила церковь, благословляя войска. На этот раз наши слова не будут расходиться с делом. Действительно, будем подставлять другую щеку. Забудем о том, что они уничтожили наш мир. Докажем, что Гораций крепко ошибся. И потом, когда мы таки встретимся с ними, им придется извиняться за него.
1: Мы извиняемся прямо сейчас.
2: На край мира взобрался второй зеленый человек. Гвен вскрикнула.
3: Гораций, ты не умер!
2: Сорвалось с ее губ. Зеленый человек покачал головой.
1: Извините, индивидуум, которого вы называете Горацием, умер.
2: Но после того, что я услышал несколько секунд тому назад, я склонен думать, что он заслужил свою смерть. Он уничтожил целую планету и понес за это наказание.
0: Гораций сказал, что он один.
2: Руки Фрэнка вновь сжались в кулаки.
1: Он солгал. Нас было двое. Он вызвался встретиться с вами, единственными, кто выжил, и все объяснить. Информацию о случившемся я доставлю на нашу планету. Уничтожение вашего мира выльется в продолжительный траур.
0: Спасибо вам.
2: В голосе Фрэнка, однако, благодарности не слышалось.
0: У меня сразу полегчало на душе. Вы помогали ему взорвать наш мир?
2: Зеленый человек задумался, потом с неохотой кивнул.
1: Помогал, сильно сказано.
2: Вначале я не соглашался с его ситуационным анализом. В конце все-таки согласился.
0: Вы ему помогали. А теперь отправитесь домой и расскажете всем, что произошло. Расскажете, что выжившие строят новый мир, и, возможно, ваше руководство придет к выводу, что и нас лучше взорвать, на случай, что наши потомки окажутся не столь великодушными, как мы. И следующая ваша экспедиция расправится с нами для профилактики.
1: Да нет же, быть такого не может. Я решительно выступлю против.
0: Но существует вероятность того, что вас не послушают.
1: Надеюсь, что этого не произойдет.
2: Но, разумеется, всегда существует вероятность того.
1: Еще один зеленый сукин сын.
2: С этими словами Гвен достала из кармана маленький пистолет и застрелила инопланетянина.
0: Деваться, похоже, некуда, вздохнул Фрэнк, глядя на покойника. Теперь придется найти их корабль и убить всех, кто там находится.
1: А потом взять корабль и взорвать их планету, добавила Гвен.
0: Выбора нет. Как говорил Гораций, такая уж у нас репутация. Придется ее оправдывать.
1: У меня будет неспокойно на душе, если мы этого не сделаем. Я буду волноваться о наших детях и детях наших детей. Лучше сразу с этим покончить.
0: Ты, разумеется, права. А вот взорвав их, мы начнем учить наших детей подставлять другую щеку и всему остальному. Тогда это будет уместно. Так в путь?
1: Пожалуй.
2: Гвен оглядела крошечный клочок их когда-то необъятного мира.
1: Лететь, возможно, придется долго. Не будем терять времени. Барана возьмем?
0: Нет. Я отключу воздух, и он прекрасно сохранится. Он так хорошо смотрится на травке. Создает ощущение близости домашнего очага. Нам будет куда вернуться.

Едва успев создать колонии на нескольких планетах, человек внезапно оказался отрезанным от своих баз. Земля не откликалась. Но хотя отважные завоеватели пространства уже начали заселять чужие миры и добывали там почти все необходимое промышленное сырье, о полетах в космос без поддержки родной планеты нечего было и думать. Несколько звездных кораблей, оказавшихся в распоряжении колонистов, устремились к Земле и пропали без вести. Много позже найдено было объяснение. Корабли приземлились благополучно, но обнаружили на третьей планете своего Солнца одни лишь разваленные безлюдные пустыни и оказались без горючего на обратный путь. Многие месяцы космонавты скитались по Земле, пытаясь отыскать следы цивилизации, которая отправила их на завоевание галактики. Но от нее, похоже, ничего не сохранилось. Они подвергались нападению выродившихся одичалых землян, однако несколько человек уцелело, и по их дневникам и записям, найденным несколько столетий спустя, можно составить представление о великой катастрофе. Земля стала жертвой двойного ядерного взрыва, случившегося почти одновременно восточнее и западнее нулевого меридиана. Исследователи и по сей день по-разному объясняют причины этого катаклизма. Одни полагают, что по странному совпадению в обоих полушариях одновременно произошла катастрофа, другие говорят о ядерной атаке и немедленном ответном ударе. Как бы то ни было, от радиоактивных осадков погибло 95% обитателей планеты. Потомство немногих выживших претерпело страшные изменения. Значительно притупилось зрение, даже при ярком солнечном свете люди видели теперь не дальше, чем за 5-6 шагов. Кроме того, сильно изменилась частота волн, улавливаемых человеческим глазом. Почти ослепнув, люди, однако, стали видеть многое, что прежде им было недоступно. Например, деятельность мозга представлялась теперь в виде своеобразного света, который окружал голову лучистым ореолом. Из двух дошедших до нас дневников яствует, что люди почти не видели друг друга. В тусклой полутьме, лишенной всех красок, кроме различных оттенков серого, они различали только светящуюся голову. При этом, судя по всему, уцелевшие жили общинами, в которых установились примитивные варварские законы, и к факелам, то есть к тем, чья мысленная деятельность была сколько-нибудь значительна, относились враждебно. Галактическая энциклопедия, том 3, планета Солнца.

Когда вдали на холме вспыхивал свет, я поступал, как все молодые, смотрел. Большой свет не пустяк, он притягивает. Старики говорят, что когда-то подходили к нему совсем близко, но он их обманул. Больше всех на это напирается Лагар, которому уже минуло 100 лет. Он даже говорит, что прежде светов было меньше, но они сверкали ярче. Нам, молодым, судить трудно. Но одно можно сказать наверняка. При том, что дичь едва различаешь в 5 шагах, яркое пламя, повторяю, притягивает. Вот потому я туда и пошел. Хотелось поближе рассмотреть свет, который вспыхнул на холме. Я пошел с Жосом и с Иоландой. Кстати сказать, Иоланде пора сделать выбор. Так больше не годится. Жос чересчур много занимается ею, когда они отходят на 10 шагов. Да-да, на 2 взгляда. Другие ничего не замечают, а я-то вижу, и меня это бесит. Глаза у меня не очень хорошие, я ношу очки, да еще с какими-то толстыми стеклами. Но это не помогает, все равно я вижу дальше других. Так вот, мы пошли к свету на холме, пока отец нас все отговаривал. Не валяйте дурака, слушайте, что вам говорят. Мы, старшие, ходили туда, когда это еще разрешалось. А что толку? Ровно ничего. Пока дойдешь, все погаснет. Да еще иногда там поджидали черные в своих мундирах. Не так-то приятно было на это смотреть. Не на мундиры. Мундир-то красивый, я и сам не прочь бы его надеть. Тут он вздохнул. Я просил, а мне сказали, ты, мол, больно много видел светов, когда был молодой, больно ими не интересовался. Так скажи спасибо, что тебя самого не погасили. Кто пробует подойти поближе к свету, тем ведут счет. Ведут счет, это значит, задают жару, понятно? И уж потом век вам этого не забуду. Допустим, ребятишки, вы пойдете туда, к свету. Придете, а там уже и нет ничего, разве что кучка пепла. В прежние времена сжигали. Ну и ну, а теперь уже не жгут, а гасят. Уж не знаю как. И главное, не знаю кто, и не вы спрашивайте у меня про то, чего не знаю. Я кое-чего достиг в жизни. А что будет, если я все потеряю, скажите на милость. Я такой же любопытный, как и вы, ребятишки. Да только надо знать меру и не совать нос, куда не следует. Когда дело касается светов, любопытство вредно для здоровья. Черт возьми, вы каждый вечер можете уткнуться в ближний телевизор. Неужели вам этого мало? Светы им понадобились, надо же. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне в дом заявились черные и уполномоченные. Так что будьте любезны, сидите тут и никуда не уходите. И ты, Жос, и ты, Иоланда. А то я скажу вашим родным. Поняли, ребятишки? Как не понять? По ближнему телевидению вечно показывают одно и то же. Поездка уполномоченного, пресс-конференция уполномоченного. Телевизор — это неплохо, но уж очень однообразно. И света мало, в прямом смысле. В 3 шагах уже ничего не видно. Надо совсем уткнуться носом в экран, а от этого болят глаза. Отчасти поэтому мы и пошли к холму. Охота была смотреть паршивый телевизор. Они там только и знают, что расхваливать уполномоченного. Отец мог бы и не говорить про то, чего он там достиг. Мы-то отлично знаем. Я, Жос и Оланда, все знают. Если бы он побольше думал о себе и поменьше обо мне, да-да, я отлично это понимаю, он бы достиг совсем другого. Спрашивается, чего он обо мне так заботится? Старики, они все одинаковы. Воображают, будто без них мы, молодые, не справимся. Как бы не так. Будьте спокойны, милые люди, мы тоже сумеем кое-чего достичь. Мы уже не маленькие. Кстати, у ребят этого все прибавляется. Некоторые совсем малыши. Ну и ну, я творю. У нас в деревне есть детишки со светом. Я хочу сказать, их светы видны дальше, чем за один взгляд. Но они совсем слабые, не то что на холме. Слабенькие светы, тихие, спокойные. И когда бригадир черных или господин мэр чуточку повысит голос, они сразу пугливо скрываются. Но представляете, если б я обзавелся таким светом, как тот на холме. Пускай бы мэр сколько угодно орал, чтобы его погасить. И бригадир тоже. Вот это свет настоящий. Заметьте, я несу вздор, и сам это понимаю. С таким светом меня живо бы выследили и погасили, как погасили всех остальных. Каким образом? Не знаю. Нет, честно, я не знаю, как они это проделывают. Ни слуги уполномоченного, ни черные, чья обязанность гасить светы. Только, похоже, они управляются в 2 счета.
Ведь и мы с Иоландой и Жосом тоже время зрения теряем. Мы кинулись бежать вверх по склону холма, бежали во весь дух и выдохлись. На полдороге я схватился рукой за бок, и меня вырвало желчью. Одной желчью. Днем я не стал есть, папаша приготовил какое-то мерзкое варево, вроде рагу, черное, как поле ночью. И в этой бурде плавала какая-то дрянь. Я ничего про это не сказал, соврал, будто у меня болит живот и есть неохота. Папаша поглядел смущенно, но особенно не настаивал. Словом, меня рвало желчью, а Жос и Иоланда, уж не знаю, чем были заняты, но тоже сильно задержались. Отстали по меньшей мере на 20 взглядов. На 20 для других, на 10 для меня. Я ведь уже говорил, что вижу вдвое дальше своих приятелей. В общем, они сильно отстали. Это меня разозлило. Я ревнивый. Не то чтобы я любил Иоланду, но я ею дорожу. Не так-то часто в мои годы найдешь девчонку почти без света, которая станет ходить за тобою в темноте. Ну вот, я стоял в потьмах, и Жоса с Иоландой все не было видно, а очки снимать не хотелось, и я обозлился и позвал их. Всем известно, что это не годится. Верный способ накликать всю свору уполномоченного и черных. Но я не мог с собой совладать. Ревность виновата. Известно, что это за штука. Когда я был маленький, сразу начинал орать, как кто-нибудь чужой подходил к маме. Не мог я этого стерпеть. Мама моя и больше ничья. С годами это не прошло. Только теперь я ревную не маму, а Иоланду. Прекрасно понимаю, у нас это ненадолго, разве что до осени, ведь она уедет в школу, но все равно не выношу, когда она уходит с кем-нибудь другим. Я закричал. Все-таки я кричал недолго, потому что шествие двигалось не так уж далеко, а мне все вовсе не хотелось, чтобы черные или партия уполномоченного подобрались к нам со своими слуховыми ящиками. Гнусное изобретение, эти ящики. Папаша говорит, в его время их еще не придумали, и жилось куда спокойнее. Ори, что хочешь, даже генерал уполномоченный дерьмо! И черным тебя не отыскать, только даром время теряли. Отойдешь на десяток взглядов вправо или влево, и все, черным тебя не найти. Говорят, когда-то существовали такие приспособления, бросали свет на большое расстояние. Папаша говорит, их испытывали сотни, тысячи раз, но ничего не получается. По крайней мере, света от них не видно. Один тип, он преподает в колледже, уверяет, что эти механизмы и сейчас дают прежний свет, только мы его уже не различаем. Возможно, на месте этого профессора я бы помалкивал. За такие разговоры могут и погасить. Короче говоря, эти механизмы давным-давно в забросе. Зато черные изобрели слуховые ящики. Да чего чуткие машинки, черт их дери? Если хочешь от них ускользнуть, замри на месте и не двигайся, ну не на волос. Едва я закричал, откуда ни возьмись, Иоланда и Жос. И шепотом спрашивают, что это на меня нашло? Ну не мог же я сказать, меня, мол, ревность заела. Так что я вынул руку и говорю тихонько, слушайте. Признаться, по этой части мне за ними не угнаться. Вижу я дальше, но уши у них куда лучше моих. Оба застыли, прислушались. Вот черт, говорит Жос, они в 20 взглядах, а может в 30. Мы переглянулись и поняли друга. Не упускать же такой случай. В первый раз можно выследить, как черные гасят светы. Позже, гораздо позже, я узнал, что у них много разных способов. Но тот день мы думали, всех всегда гасят на один манер. «Пошли, — говорю!» Иоланда вздохнула и пожала плечами. «Ты же сам знаешь, это невозможно!» «Да ну!» «Хотите, верьте, хотите, нет!» «Но я начисто позабыл, что Иоланда и Жос не умеют притемняться, и, стало быть, черные могут выследить их слабые светы!» Несколько секунд я стоял, разинув рот, потом сообразил, в чем дело, и заколебался. «Из-за Иоланды, ведь она останется с Жосом!» Но мне очень уж хотелось узнать, как черные гасят светы. Да притом Иоланда и Жос порядком струсили. Ну, постоят в обнимку, а больше ничего не посмеют. Ну что ж, я пойду, говорю. Они не ответили. Меня взяла досада. Вечно одно и то же. Раз я умею притемняться, они уже воображают, будто я ничем не рискую. А слуховые ящики? Их-то я не могу заткнуть, верно? Я тихонько двинулся в сторону шума.
Дошел на 2 или 3 взгляда и даже еще ничего не видя притемнился. Почем знать, вдруг среди черных есть парень вроде меня, который видит дальше обыкновенного. Притемняться – дело пустяковое. Просто-напросто перестаешь думать. Видишь, слышишь, чувствуешь по-прежнему. Все замечаешь. Только думать ни о чем не надо. И сразу становишься невидимкой, потому что твой собственный свет при этом гаснет. И тогда можно подойти к кому угодно очень близко, на расстоянии одного взгляда. Жос и Оланды и еще десяток знакомых ребят 100 раз пробовали. Не получается. Их светы не гаснут. Может, они умнее меня, хотя что-то не верится. В общем, я притемнился и пошел дальше. В былые времена, если верить нашим старцам, все получалось не так, как теперь. Чем ближе человек подходил, тем лучше его было видно, и тем лучше видел он сам. Похоже, что в те времена свет был повсюду, даже просто в воздухе. Ерунда, конечно, не может этого быть. Где ничего нет, откуда там взяться свету? Сколько мне втолковывали на уроках физики, свет может исходить только из радиоактивных тел, и его проникающая способность ничтожна. Но старики чего только не наболтают. Я лег наземь и пополз. И вдруг увидел черных. Сразу 20 человек. 20 черных, представляете? Я подумал про слуховые ящики, но не шелохнулся, хотя веточка чабреца щекотала мне нос. Окажись тут кролик, я бы тоже не удивился. Но кролики, шутка сказать, замечают тебя за 10, а то и за 20 взглядов, так тихо к ним не подбирайся. Подумать только, они видят в 10-ро лучше нашего. Кстати, это мне напоминает историю про Солнце. Все говорят, что Земля – это планета, и она обращается вокруг звезды Солнца. Так написано в старинных книгах, и есть люди, которым иногда удавалось это Солнце увидеть. Не то чтобы очень яркое, но все-таки что-то такое, что светится в черном небе. Ну, конечно, не такой свет, к которому мы сейчас торопимся, и Оланда, Жос и я. А все-таки люди его видят. Ладно, пожалуйста. Но люди еще удивляются, почему древние упоминали про многие миллионы Солнц, которые они тоже называли звездами. Экая чушь! Ясно, старики были просто чумовые и сочиняли не весь что. Ну, а я слушаю да посмеиваюсь. Люди как примутся рассуждать? Вот один ученый уверяет, будто это самое солнце, видное в такие дни, когда совсем нет тумана, в старину было необходимо для жизни. В старину может быть. А сейчас? Мы-то ведь живем, а никакого солнца нет. Этот ученый тип пробовал накрывать салат черным брезентом. Ну что с того для салата? Ведь салат же не видит света. А если бы увидел, какая ему разница? Так вот, у этого типа листья салата сперва делались совсем белые, а потом увидали. А те, которые оставались не накрыты, были, как обыкновенно, серые, живые и сочные. Вы скажете, тут можно поспорить, мол, солнце не активнее, чем человеческий свет, хотя бы свет уполномоченного, и никак не может повлиять на рост салата и вообще. Хе, смех да и только. Ладно, будем рассказывать дальше. Два десятка черных, все в мундирах, толкали перед собой какого-то типа не моложе папаши. Ну да, это был старик. Лет 30, а то и 40. Кто-то из них нахлобучил ему на голову свой шлем, а вы же знаете, у черных шлемы совсем не пропускают света. Ну и понятно, уже ничего не было видно. Я смотрел на них не то с завистью, не то с ненавистью, сам не знаю. Может, было и то, и другое. Если бы меня приняли в школу черных, я бы им завидовал. Если бы отказали, я бы их возненавидел. Чудно, от чего зависит склонности молодых. Но я-то хорошо разбираюсь в своих чувствах. Если меня прогонят, я их возненавижу. Если примут, стану их благословлять. А может, так было во все времена? Эти 20 черных были в полной форме. Шлем совершенно скрывает свет, боковины его спускаются до самого подбородка. Такой шлем просто сокровище. Дальше одного взгляда их уже не видно, они слышат каждое твое слово. Темно-серая куртка перехвачена кожаным поясом, к поясу, как положено, прицеплена слепитель, как сверкнутым глаза, потом добрых 5 минут вообще ничего не видишь. Штаны густо-серые, заправлены в черные резиновые сапоги и темные перчатки. Можете мне поверить, на расстоянии одного взгляда черных уже не разглядеть, потому-то они так опасны. И потому они хозяева всей страны.
Человек, которого они вели, мне совсем не пришелся по вкусу. Черные мне тоже не по вкусу, но они хоть могут постоять за себя. Всем известно, каковы они в драке. Крепкие ребята. А этот арестант, видали бы вы его, люди добрые. Явный братик в лохмотьях, босиком, весь оброс бородой, не чесана она у него, наверное, месяц. Голову повесил, сразу видно, побежденный. А я не люблю побежденных. Чего их любить, раз они виноваты? Если все большие светы такие же, как этот жалкий тип, значит, дело гиблое. Они проиграли заранее, я лучше стану на сторону черных. Вы понимаете, что к чему? Чем ярче свет, тем человек умнее. Так говорят старики. И уполномоченные тоже. В пользу уполномоченного делается маленькая оговорка. После определенного уровня, заявляют доктора, свет уже означает умственное расстройство. И поскольку уполномоченный самый светоносный из мыслящих, те, кто светится ярче него, чумовые. До сих пор я в это не верил. Я уже не маленький, отлично понимаю. Уполномоченный хочет удержать власть в своих руках. А для этого ему надо гасить всех, кто светится ярче него. Все люди таковы, верно? Но в ту минуту я сказал себе, что уполномоченный, пожалуй, прав. В конце концов, будь факелы уж такие необыкновенно умные, разве они кидались бы прямо в лапы черным? И уж когда их ловят, разве они не отбивались бы и так просто давали себя погасить? Нет, говорю вам, эти люди с самого начала побежденные, а значит, вовсе они не умны. Правильно говорит уполномоченный, они чумовые. Если у тебя есть свет, хоть самый слабенький, уж, конечно, станешь бороться, лишь бы его сохранить. И я бы тоже боролся, если бы было надо, хоть я и в очках. А этот тип шел, спотыкался, потом упал, поднялся и все что-то бормотал себе под нос. Побежденный, говорю я вам. Я даже пожалел, что пустился в дорогу ради такого убогого зрелища. Надо прямо сказать, тут я немного забылся. Минуту-другую я опять думал, и значит, сам того не заметив, перестал притемняться. А черные ведь не слепы, можете мне поверить. Они ничего не сказали, ничем себя не выдали, но вдруг, а все потому, что я вижу подальше других, я заметил, четверо отделились от остальных и двинулись в мою сторону. Сразу четверо. Из-за мальчишки 15 лет. Я даже возгордился, а потом сказал себе, должно быть, кто-то из них заметил мой свет, когда я перестал притемняться. Так откуда им знать, 15 мне, 30 или все 60? Я притемнился и начал отступать к тому месту, где ждали ребята. Слишком поздно. Черные оказались между ними и мною. Тогда я решил, была не была. Отступить невозможно? Так пойдем напролом. В своих пропагандистских книжонках черные так и учат. Когда отступать некуда, иди вперед, даже если рискуешь собственной шкурой. Раньше меня только смех разбирал от этого их правила. Я-то думал, когда опасность, так и нет никакого третьего выхода. Либо отступай, либо иди вперед. А вот последние месяцы узнал, почти все люди просто остаются на месте и ждут. Однако, наверное, их книжки все-таки подействовали. Потому что я сказал себе, отступать невозможно, значит, пойду вперед. И вот я поднялся, наполовину растемнился, сунул руки в карманы и пошел навстречу тем четверым, которые за мной охотились. Они сразу меня заметили, но черные народ вышкалены и, конечно, меня не окликнули, даже не накинулись на меня, пока у них не было приказа. Они только пошли за мной по пятам. Я вышел навстречу арестанту. Мне видно было всю колонну черных, которые его сопровождали, но он их не замечал. Шел, как во сне. Думал, наверное, их только трое или четверо, и для него еще не все пропало, потому что бормотал сквозь зубы самым разнесчастным голосом. «Ах, отец мой! Отвратительно!» Я не хуже других видал и слыхал, как люди мучаются и как умирают. К примеру, когда Симона не заметили вовремя, что валится дерево, и оно их раздавило. Или когда Барба вдвоем вздумали испытать старинную машину и на полной скорости врезались в дерево. Просто безумие, что деревья бывают такими опасными. Хотя Барба сами виноваты, поделом им. Чего ради они вытащили из музея этот автомобиль, раз никто не умеет им править? Возможно, в старину. Но все кричат, что это чистейший вздор. Кто бы мог разъезжать по нашим дорогам со скоростью 100 взглядов в час, целых 100, представляете? Как будто в старину люди видели вдаль на 100 и даже на 200 взглядов. Все говорят, это просто враки. Ну
ладно. Так вот этот тип идет и бормочет. Ах, отец мой, ясно липа. Если кто мучается по-настоящему, а тем более ждет смерти, тот всегда зовет «Мама!» Зная, что я сейчас умру, я наверняка звал бы маму. А этот хнычет по отцу. Липа, ясное дело. Потому-то я на него и озлился. И еще потому, что черные чуть не наступали мне на пятки, а я вовсе не желал, чтобы меня взяли на заметку. Я остановился у него на дороге и заорал «Гад!» и плюнул ему в лицо. Да не как-нибудь, а без дураков. Отхаркнулся и плюнул. Он ничего не сказал. Опустил голову и пошел дальше. Тут я смутно разглядел, что он тащит на плече какую-то штуку. Бревно или шест, я сразу не разобрал. Он шагал, а я смеялся. Болван несчастный, с этаким светом и попасть в лапы к черным. Он все шагал, согнувшись в три погибели, чуть не падая. И это навело меня на мысль. Я подобрал на земле сухой сук и швырнул ему под ноги. Он шмякнулся и разбил себе морду. На силу поднялся, по подбородку течет кровь. Ну и посмеялся же я.

Дорогие радиослушатели, сегодня в программе «Элементы модель для сборки» на радиостанции «Серебряный дождь» вы слушаете рассказ Ивы Дермеза «Мальчик». Продолжение сразу же после рекламы.

0: «Стой смирно, малый!» – велел мне черный. Наверное, ему не понравилось, что я бросил палку под ноги арестанту. Во всяком случае, другие ушли с тем типом, который тащил крест. Под конец я разглядел, что на плече у него крест, а этот остался около меня. Угрюмый, как все черные, молчаливый, угрожающий. «Видно, для тебя это удовольствие оскорбить арестованного», — сказал он. Он попал в точку. «Понимаете, люди добрые, я уж давно размышляю о разных вещах, и хоть мне только 15, я понимаю больше других, потому что лучше вижу. От папашиных проповедей меня уже давно смех разбирает. Надо быть честным, надо быть справедливым, надо быть поласковее со слабыми и все такое прочее. Вы-то сами во все это верите. Кто в нашем мире хозяева? Черные. Знаю я, какие они честные, справедливые и ласковые. Смех, да и только. Стал быть, папаша порит чушь, и таким манером в жизни ничего не добьешься. Хотите доказательств? Поглядите на него. Сколько я его знаю, вечно он надрывается на работе, а живем мы впроголодь. До обыкновенных арестантов мне дела нет, отвечаю. А такие, у которых света больше, чем положено, я их терпеть не могу. Черный так на меня поглядел, вот-вот набросится с кулаками. Ты про что? Я ему улыбнулся, прям как учителю в субботу, когда стараешься его умаслить, чтобы не задал штрафной урок на воскресенье. «За кого вы меня принимаете?» — говорю. «Вы не думайте, мой отец состоит в союзе друзей уполномоченного. Выше за меня-то генералу уполномоченному беспокоиться нечего». Черный малость смягчился. «Объясни толком. Стало быть, ты не любишь таких, у кого света больше, чем положено?» «Еще бы!» «А почему?» Я чуть не прыснул. Мне давным-давно известно, как на это отвечать. С тех самых пор, как мы, ребята, научились понимать, что у черных на уме. Но от смеха я, конечно, удержался. «Да вот, говорю, у меня тоже есть свет, и у вас, и у всякого человека. А только если кто-то светится сильнее меня, а я даже не знаю, кто он такой, меня зло берет. С удовольствием дал бы ему в морду». «Все люди таковы», — говорит черный и смотрит на меня с любопытством. «Ну, а дальше что?» «Ну, и когда я вижу такой вот свет, как сейчас на холме, такой, что видно за тысячу взглядов, понимаете, я скорее бегу к нему». «Потому что ненавидишь такого человека?» «Еще как!» «Стало быть, ты не затем бежал, чтобы ему помочь?» Я так и подскочил, и недоверчиво посмотрел на черного. «Вы что, чумовой? Может, не видали, как под ноги палку?» «Да, верно», — сказал он. «Верно». Остальные шагали своей дорогой, мы двинулись следом. Но этот черный все еще сомневался. Право слово, он оказался чересчур хитер для черного. «Послушай, паренек, вот ты ненавидишь тех, у кого светы сильнее твоего. Ну а как же генерал уполномоченный?» Понятно, я ждал этого вопроса. Я гордо улыбнулся и пошел наизусть шпарить начало трудов генерал-уполномоченного. Черный, качая головой, вторил мне густым басом, а тем временем арестант опять упал и опять поднялся, будто из последних сил. И, наконец, поплелся дальше. Но вот мы дошли до слов: генерал-уполномоченный – отец всего народа. Без него большие светы захватили бы власть, а малые светы страдали бы. И тут черный спросил: «Ты по-настоящему в это веришь?» Я поглядел ему прямо в глаза самыми, что ни на есть, чистыми детскими глазами. «Не понимаю, что это вы такое говорите?» И прибавил подозрительно: «Может, вы сами не верите в генерала уполномоченного?»
1: «Нет, нет, что ты?»
0: Он испугался, как бы я на него не донес. Это кончилось бы для меня плохо, а все-таки остался бы какой-то след и в его досье. Ему вовсе не выгодно было приставать к мальчишке, который на зубок знает труды генерала-уполномоченного. И он живо переменил разговор. «Как тебя зовут?» «Микаэль». Он даже не спросил мой гражданский номер. «Слушай, Микаэль, а ты не пробовал поступить в школу черных? Для твоих лет ты очень здраво рассуждаешь. Учиться 3 года. Окончишь, будешь носить мундир». «Нет, говорю, не пробовал». «Что ж так?»
2: Ох, и опасную игру я вел, и отлично это понимал, люди добрые. Впервые в жизни я разговаривал с глазу на глаз с черным. Но я готовился к этому многие месяцы. Конечно, тут был риск. Вдруг бы я напал на дурака, среди черных этого добра сколько угодно. Я не смел, говорю ему, из-за очков.
1: А что у тебя за очки?
2: Сильные, я вблизи неважно вижу. Он снял с меня очки, нацепил себе на нос и поморщился.
1: Ну и ну, проворчал он. Вот уж действительно.
2: Дурак несчастный. Где ему догадаться, какую комедию я разыграл, чтобы доктор выписал мне эти стекла? Они очень помогают мне не выдать себя. Признаться, что я вижу на два взгляда, даже на три, куда ни шло, но сказать правду ни за что. Они вырвали бы у меня глаза.
1: Ну и ну, повторил черный. С такими очками ты, верно, и того дерева слева не разглядишь.
2: Он мне расставляет западню, но я должен взять верх. Хоть тресни, а надо втереться к черным и заполучить шлем. Не могу я притемняться с утра до ночи, все время, когда не сплю. Невозможно. В конце концов, непременно себя выдашь. А тут я впервые говорю с черным один на один.
1: Дерево, переспрашиваю самым честным голосом. В очках, понятно, мне его не разглядеть. А так, без очков, отлично вижу. Это вяз. Черт побери, вырвалось у него. Он отдал мне очки и поглядел так, словно я какой-то чудной зверь.
2: «Черт побери», — повторил он. «Да ты трехвзглядный, никто этого не знает!» Ухватил меня за руку повыше кисти, сжал как клещами.
1: «Как же про тебя не доложили комиссии?» «А я никому ничего не говорил», — отвечаю. «Как так? Тебе ждали очки!»
2: Улыбаюсь ему ангельской улыбкой номер один. «Так ведь это я вблизи плохо вижу!» Доктор примерил мне разные стекла и дал такие, которые лучше всего подошли. А про то, как я вижу вдаль, не спрашивал. Доктора, знаете, тоже дают маху, как все люди.
1: Но в этом-то черный не сомневался. Он и сам может немало порассказать. Нет такого человека, чтобы не жаловался на докторов. Когда-нибудь, когда я стану важной персоной, непременно постараюсь выяснить, в чем тут дело.
2: А черный шепотом спрашивает. «Ты, верно, умеешь притемняться?»
1: Молчу, но он понял.
2: Да ты соображаешь, что это такое, малыш? В 15 лет ты видишь на целых три взгляда и еще умеешь притемняться? Шутка сказать. А сколько черных годами бьются, пока этому не научатся?
1: Я не хочу на тебя давить, малыш, но... Он замолчал и смотрит на меня из-под лобья. А я говорю, куда это вы гнете? Не соображаешь, что ли? Раз ты трехвзглядный, умеешь притемняться, тебя безо всяких примут в офицерское училище. Через 3 месяца получишь нашивки, а мое дело будет тянуться перед тобой и отдавать честь. Смекаешь? И прибавил с горечью.
2: А мне сколько уколов всадили, пока я стал видеть, как ты. И притемняться я могу только минуты на 2, на 3. А ты?
1: Я пожал плечами. На час, если надо.
2: Ну да, восхитился он. На целый час. Как Жозия, начальник главного штаба генералу полномоченного. Слушай, совсем как Жозия. Малыш, в 20 лет ты будешь в главном штабе уполномоченного. Это уж как пить дать.
1: Что бы он запел, если б знал правду? Притемняться на час? Как бы не так. Я притемняюсь уже сколько месяцев кряду. Ну да, больше года. Потому что боюсь своего света. Он так быстро растет, что я поневоле привык притемняться сразу, как проснусь, и до тех пор, пока не лягу спать. Ну, конечно, не все время одинаково.
2: Вот поэтому никто и не знает, какой у меня на самом деле свет. К счастью. Меня и страх берет, а все-таки можно гордиться. Свет у меня не хуже, чем у того типа, которого черные ведут гасить. Только я не факел. Не такой я дурак. Защитный шлем, как у черных. Вот что мне нужно. Под шлемом свет может расти сколько угодно, и не придется тратить силы на то, чтобы его притемнять и прятать. И я смогу, наконец, думать, размышлять, а не прикидываться мальчишкой. Шлем черного. Но если мой попутчик не врет, выходит, я могу добыть его в 2 счета. Вот оно, говорю себе, я выиграл! Не слишком себя выдал и заполучу шлем, и моего света не будет видно. Тут я заметил, что черный не сводит с меня глаз и как-то странно усмехается.
1: Что, брат, ты бы не прочь, а?
2: Да, отвечаю.
1: Не слишком громко, неохота, чтобы Аланда и Жос услыхали. Все-таки есть в этом и оборотная сторона. Как-никак мы были друзьями. Ну, нет, они далеко. Наверное, удрали еще прежде, чем черные подошли ко мне.
2: Слушай, в полголоса говорит черный. Меня зовут Сенсина. Я всего-навсего командир отделения. Если когда-нибудь ты сможешь мне посодействовать... Вот тут я впервые убедился, что он вовсе не шутит и не дурачит меня. Я ничего не ответил, только подмигнул. Он явно обрадовался.
1: Как погасят этого, сразу пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты попросился в офицерское училище при мне. На родителей, знаешь, положиться нельзя. Это такой народ. На три четверти выродки воображают, что миром будут править светы.
2: Мы ускорили шаг и стали догонять остальных. Мой спутник показал мне на арестанта. Тот со своим крестом на плече упал уже шестой или седьмой раз.
1: «Представляешь, — сказал мой черный, — чтобы этакая размазня правила тысячами стоящих людей.
2: Я с ним согласен. Эти факелы разве люди позволяют себя мучить и даже не отбиваются? А этот особенно. Сам не знаю, почему я так подумал. Что-то в нем есть такое, не похож он на человека. Так что, хоть я и не ответил черному, тут мы думаем одинаково.
1: Вы факелы... Если вы хотите что-то в мире изменить, даже не управлять им, а сделать его не таким, как теперь, надо действовать по-другому.
2: Больше года назад, с тех пор, как я стал обуздывать свой свет, я понял, люди подлые и ленивые, и глупые, и жадные, да что там, можно еще много всего насчитать. У людей полно всяких качеств, только не те, на которые молятся в своих храмах. Там все ложь и притворство. Потому-то я столько месяцев скрываю свой свет и по-прежнему говорю и веду себя как мальчишка.

Пока мы с Черным толковали о разных разностях, мы порядком отстали, и когда поднялись на вершину холма, другие черные уже принялись гасить факел. Мой черный сказал мне: «Такой способ мы пробуем первый раз. Обычно так поступали только с ворами, разбойниками, да с теми, кто оскорбил генерал-уполномоченного. Ты малый, смекалистый, в духе нашего времени. Сейчас увидишь, как это забавно». Может, оно и забавно, но сперва мне стало не по себе. Я на силу уменьшил свой свет. Не так-то легко притемняться без передышки, когда ты по-настоящему взволнован. Черные воткнули крест стоймя между трех каменных глыб и теперь прибивали к нему арестанта прямо гвоздями. Ноги к столбу, руки к поперечине. И тут мне смутно вспомнилось, что когда-то я уже видел что-то похожее, но где? Когда? А этот не орал и не выл, только жалобно стонал. Не знаю, откуда черные взяли такие огромные гвозди. Может, таскают в карманах на всякий случай? Но молотка у них нет, заколачивают гвозди прямо камнями. Нет-нет, кто-нибудь промахнется и как стукнет этого типа камнем по руке, по пальцам. Впрочем, он, кажется, без памяти. Свесил голову на грудь и уже не шевелится. Черные отошли немного и давай хохотать. А я никак не могу засмеяться, хоть и чувствую, мой спутник не сводит с меня глаз. Еще бы. Ведь он ждет, что я помогу ему продвинуться по службе. 10 минут и уже погас, говорит он. Крышка! А почему вы сразу их не гасите, спрашиваю, и голос у меня немного дрожит. Раньше гасили сразу, отвечал черный. Только надоело. Никакого интереса, смекаешь? Все одно и то же, не на что глядеть. Сказал и отвернулся. Но я чувствую, он все равно искоса следит за мной. Понятно, для тебя оно не так, продолжает. Ты же еще никогда никого не гасил. Если хочешь, попробуй, я не против. И наши тоже мешать не станут. И окликает своих. Ребята, дадим парнишке позабавиться. Пускай погасит этого типа, согласны? Учтите, он трехвзглядный и притемняется, когда захочет и насколько захочет. Тут они все обступили меня и смотрят недоверчиво. Я снял очки, чтобы видеть без ошибки, что происходит. Мы стоим на самой вершине холма. По небу несутся большие серые облака. Понятно, черные облаков не видят, и солнце сквозь туман тоже не различают. Что бы они сказали, что бы стали делать, если б знали, что без очков я вижу вдаль не на 2 и не на 3 взгляда, а на 100 и даже больше. И что я притемняюсь без передышки с той самой минуты, как проснулся нынче утром, и так каждый день. Они бы вырвали у меня глаза и погасили бы меня. Уж это наверняка. «Ну как?» – спрашивает мой черный. «Не струсишь?» Я опять надеваю очки. Нет больше ни облаков, ни солнца. Всюду серые сумерки. Распятый поднял голову и застонал. И тут я решаюсь. У меня нет к нему ни капли уважения. Все факелы – дураки, чего они так легко даются в руки черным. Но он мучается. «А для чего вы надели на него шлем?» – спрашиваю. Мой черный отвечает: «Такой порядок, чтобы не собирались любопытные». Но он потерял много крови, он уже на 3/4 погас. Мне интересно, что осталось от его света? Может, вы и снимете с него шлем? «Сними сам, если хочешь», – говорит черный. Он проверяет, хватит ли у меня храбрости. Ясно, меня испытывают. Но если он воображает, что я пойду на попятный, взбираюсь на каменную глыбу, протягиваю руку, снимаю шлем, свет распятого мигает, словно в отчаянии. Он самую малость ярче нормального. Этот тип открывает глаза и смотрит на меня. И улыбается. «Да-да», – бормочет он, – «дети. Пусть ко мне придут дети». Потом он стонет и опять зовет отца, как будто отец может помочь. Я слезаю с глыбы, возвращаюсь к своему черному. В руке у меня зажат камень.
Этот будет первый, кричу я. А потом я и других буду гасить. И кидаю камень. Я попал в висок, и этот тип сразу перестал стонать. Голова опять свесилась, и свет погас. Совсем. И можете мне поверить, не от того, что он сам притемнился. Чисто сработано. Молодец, малыш, с восхищением говорит мне черный. Может, у него оставались какие-то сомнения? А теперь все кончено, и факел сразу перестал мучиться. Идем прямо в училище, я им скажу, тебя обязаны принять. Согласен? Еще бы не согласен. Погодите, вот я стану офицером, войду в главный штаб, тогда увидите, что я, Микаэль, сделаю из вашего слепого мира. Когда мы стали спускаться с холма, я снял очки. За крестом пылало солнце. То самое солнце, которого другие почти не различают. Далеко-далеко я увидел Жосса и Аланду в обнимку. Ну и ладно, мне плевать. Мне теперь не до ревности. Прощайте, ребятишки. Теперь я завоюю мир.

0: С Гошей Морозовым отчудили. Дважды. И не в каком-нибудь там июне или сентябре, когда спрос на мясовиков за денег катастрофически падал, и с Гошей чудили обстоятельно, с удовольствием, и все, кому не лень. И не кто-нибудь наподобие оборочистого пройдохи из агентства или прижимистого клубного жучка. С Гошей чудились снегурочки, обе две, самую, что ни на есть, страдную пору, предновогоднюю.
1: Сначала чудила Маша Балашова. Снегурочка опытная, покладистая и надежная, три новых года в паре с Гошей отышачившая. По бабской глупости. Залетела невесть от кого, решила рожать. И угодила на сохранение аккуратно накануне предпраздничного ажиотажа, когда Деда Мороза в самой цене. Гоша, проклиная вечную свою невезучесть, хватанул новую партнершу, считай, не глядя, чуть ли не первую попавшуюся выпускницу питерского кулька. Без Снегурочки Гош никак не мог. Его номер так и назывался «Дед Мороз с внучкой». Дед Морозов с внучкой. Клиентуре нравилось. Так что белобрысую, фигуристую, с наглыми зелеными глазищами Люську Гоша взял в партнерши без лишних раздумий. Если кто из постоянной клиентуры и заметит, что Снегурочку подменили, беда небольшая. В конце концов, почему?

0: у Деда Морозова не может быть еще одной внучки запасной. В отличие от Маши, Люська чудила жестоко. Ее мобильник зазвонил как раз, когда пара, одарив детишек барахлом от мизмешка, выбралась из роскошной трехкомнатной на Садовой на лестничную площадку.
1: «Да?»
0: – коротко бросила в трубку Люська.
1: «Что? Где? Сколько? Сколько-сколько?»
2: «Поняла, еду».
0: Она разъединилась, смахнула снегурочью шапочку, решительно отцепила накладную косу и сунула ее оторопевшему Гоше в руки.
2: «Что-то случилось?»
0: – ошарашенно промямлил он.
2: «Несчастье какое!»
0: «Дурак ты, Морозов!» – хохотнула Люська, деловито освобождаясь от подбитого искусственным мехом и усыпанного блесками из фольги халата.
1: «Настоящий дурень! Скажешь, что ж несчастье! Наоборот, счастье привалило! Корпоратив на мойке, а Надька-идиотка перепилась в дрободан! Сейчас как бревно лежит! Леха без партнерши остался! На, держи!»
0: Халат опоясал Гошину шею на манер банного полотенца.
1: «Нам чужого добра не надо! Ну, я пошла!»
0: Люська стремительно припустила по ступеням парадной лестницы.
1: «Куда?» – с отчаянием крикнул вслед Гоша. «А я? А договор? Я ж тебе деньги плачу!» «Крутись сам!» – донеслось с нижнего пролета. «Деньги? Как же! На туалетную бумагу их не хватит, денег твоих! Лёх 50 тонн за одну ночь обещал деревянными!»
0: Тремя этажами ниже с треском захлопнулась за Люськой входная дверь. С минуту Гоша стоял недвижно, растерянно уставившись на накладную косу в руках и пытаясь собраться с мыслями. Собраться упорно не удавалось. На сегодня осталось 5 адресов. Что он скажет детям? Снегурочка простудилась и слегла? Ее украли? Или, может быть, сказать правду? Сбежала к другому Деду Морозу, состоятельному и успешному. «Надо взять себя в руки», – растерянно думал Гоша, на ослабевших ногах тащась вниз по ступеням. «Сегодня еще 30-е, а значит, не так критично. Вот завтра детский утренник, потом елка на предприятии, десяток адресов до полуночи и дюжина в новогоднюю ночь. Без Снегурочки никак». Гоша остановился, выудил из кармана старый немодный мобильник и забегал пальцами по телефонам в адресной книге. «Библиотека, регистратура, агентство, еще... автомастерская, аптека, книжный, гример Коля, приятели, одноклассницы, стайка замужних знакомых. Какие уж тут снегурочки, пригодные к делу давно и наверняка разобраны. Разве что чудо случится». В чудеса Гоша не верил. Он перевел дыхание и в который раз выругал себя за то, что, по сути, невезучий, неуверенный в себе, вечно влипающий в истории неудачник, у которого руки растут из самой, что ни на есть, задницы, а житейская неприспособленность зашкаливает за все всяческие нормы. Который к 36 все еще живет с мамой, чудом перебиваясь с хлеба на квас. Которого вечно все кидают, подставляют, подводят, и конца и края этому не видно. Две предновогодние недели были для Гоши единственной отдушиной, позволявшей кое-как протянуть следующие несколько месяцев. Кроме того, роль Деда Мороза он любил, в отличие от поясничения тамадой на свадьбах и юбилеях. И детей любил, благо своих не было. Детям Гоша не казался нескладным, запущенным недотепой. Для них он был добрым и могучим волшебником, мечущим щедрые дары из сказочного мешка. «Мне бы тоже не помешал новогодний подарок», — невесело думал Гоша, шаркая по лестничным ступеням. «Например, я не отказался бы, подари мне кто Снегурочку. Пускай ненадолго, пускай всего на день-полтора. Улыбчивую и находчивую Снегурочку со звонким голосом и ясными глазами. Я бы тогда...» Гоша вздохнул, отжал плечом массивную дверь и выбрался на Садовую. Уходящий год доживал свой 364-й день, предпоследний. Сенная площадь бурлила суетой возбужденных, целеустремленных, деловито спешащих прохожих с пакетами в руках. Растекающиеся в обе стороны плотные потоки автомобилей рядили предпраздничную суету в буйно метущиеся сполохи света.
1: «Дед Мороз! Дед Мороз!»
0: Гоша вытащил из мешка полдюжины мандаринов, приобретенных на свои кровные, раздал окружившие его стайки ребятишек. стоически перенес пущенный в лицо снежок и посеменил к припаркованному в переулке древнему порченному ржавчиной «Жигулю» со страдающим чахоткой мотором. «Жигуль» остался еще от отца, и как до сих пор не развалился, было неведомо. С пятой попытки Гоша попал ключом в замочную скважину. Водительская дверца со скрипом отворилась. Теперь капризный анахронизм предстояло прогреть, если повезет добраться до нем до Загородного. Там два адреса друг от друга неподалеку. Потом Гоше нужно на Марата, оттуда на Лиговку, с нее на Суворовский. Если он умудрится уложиться в 4 часа, то останется время кое-как отоспаться перед завтрашней пахотой. «Пахотой, как же!» — с горечью подумал Гоша и завел мотор. «Как, спрашивается, он будет объясняться с распорядителями на завтрашних мероприятиях, а потом с отцами двух десятков семейств?»
3: «Вы никого не потеряли?»
0: — перекрыл надсадное кашляние двигателя звонкий девичий голос. Гоша сморгнул, затем ошеломленно уставился на застывшую рядом с распахнутой водительской дверцей едва различимую в темноте девушку. «Вы мне?» — неуверенно спросил он.
3: «Вам?»
0: — подтвердила та.
3: «Вы ведь Дед Мороз? Я спросила, не потеряли ли вы кого-нибудь? Например, меня?»
0: Гоша окончательно растерялся. Он сам не знал от чего, то ли от неожиданности вопроса, то ли от акцента, с которым говорила девушка. Необычного какого-то акцента, странного, будто в словах звенели льдинки.
4: «Простите, вы кто?»
0: — запинаясь, выговорил Гоша и вылез из машины наружу.
3: «Меня зовут Снежанна».
0: Выглядела новая знакомая лет эдак на 25. Была она высокой, почти одного с Гошей роста. А еще белокожей, скуластой и сероглазой. И откровенно красивой. «Вы приезжие?» — догадался Гоша.
3: «Так и есть. Я приезжая»,
0: — рассыпал льдинки слов Снежана.
3: «Но вы не ответили на вопрос».
0: «Какой вопрос?» – удивился Гоша, и в этот момент до него дошло. «Постойте, вы что же, моя Снегурочка?» «То есть», – смутился он от двусмысленности сказанного, – «вы предлагаете…»
3: «Вы страшно непонятливы», – улыбнулась девушка. «Я уже 5 минут толкую, что вам не хватает Снегурочки, и предлагаю себя».
0: «Да, конечно», – засуетился Гоша, мысленно наплевав на еще большую двусмысленность. «Разумеется. Спасибо вам огромное. Вы не представляете, как меня выручили. Понимаете, я… Неважно. 400 рублей в час вас устроят? Нет-нет, я могу и больше. Хотите 450? Или даже 500?»
3: «Вы уверены, что об этом надо говорить именно сейчас?»
0: «Действительно», – забормотал Гоша. «Что же это я? Садитесь, пожалуйста, скорее, мы уже опаздываем. Я все расскажу по дороге. Вот, извольте. В машине немного холодно, но я сейчас включу печку».
3: «Не надо печку».
0: Девушка скользнула на пассажирское сиденье.
3: «У вас грим размазался».
0: «Грим?» Гоша тронул «Жигуль» с места. «Ничего не страшно, я потом поправлю. Нам с вами на Загородный. Вы когда-нибудь работали с детьми?»
3: «Не то чтобы», — пожала плечами девушка. «Но я справлюсь».
0: «Да-да, я уверен, что справитесь. Это совсем не сложно. У вас второстепенная роль. Говорить ничего не надо, ну или по желанию. А так я сам все скажу. Водить с детьми хоровод вы наверняка сумеете. Подарки раздать. Ах да!» – спохватился Гоша. «Реквизит на заднем сиденье. Халат там, рукавички, коса».
3: «Даже коса?»
0: – весело усмехнулась Снежана.
3: «Вот уж коса нам точно не понадобится».
0: Она стянула шапочку, мотнула головой и придержала роскошную белую с золотым отливом косу.
2: «Это что ж настоящее?» – ахнул Гоша.
3: «У меня все настоящее».

0: Мороз, Морозов!
1: Обрадовались Пригошиным появлению и пятеро сорванцов-погодков на Загородном.
0: Здравствуй, Дедушка Морозов, борода мочалом!
2: Раз, два, три, четыре, пять, начинай сначала!
1: Экспромтом пересчитал детей Гоша. Сорванцы восторженно завизжали. Дед Морозов хаживал сюда вот уже шестой год. Его неизменно встречали новой прибауткой. В прошлом году борода была лопатой. И Гоша невольно покраснел под гримом, потому что немедленно подобрал к лопате рифму «простата». В последний момент, впрочем, простату удалось заменить на гораздо более уместные в контексте «опята».
0: «Снегурочка!» —
1: хором принялись скандировать погодки.
0: «Снегурочка! Снегурочка!»
1: Год назад Маша Балашова выдала в ответ «вся такая дурочка», за что получила от Гоши нешуточный нагоняй.
0: «Снегурочка! Два призовых очка!»
1: Звонкими льдинками рассыпался за Гошиной спиной голос Снежаны.
0: «Два очка тому, кто правильно напишет это слово!»
1: Следующие четверть часа Гоша с немалым изумлением наблюдал, как новоиспеченная Снегурочка тянет роль. Он даже немного стушевался, потому что внимание детей шумного басовитого Деда Мороза полностью переключилось на нее. Хоровод, жмурки, стихи, песенки. Снегурочка легко и естественно верховодила во всем.
3: «Вы сегодня в ударе»,
1: — похлопал Гошу по плечу хозяин квартиры, когда представление закончилось.
3: «А вы в особенности», — обернулся он к Снежане. «Замечательно, просто замечательно. Надеюсь, вы не откажетесь», — протянул он конверт. «Здесь как бы это...»
1: Гоша упрятал конверт за пазуху, благодарно поклонился и вымылся из прихожей на лестничную площадку. Чаевых здесь раньше ему не давали. В следующей, нарядной, украшенной праздничной елкой квартире история повторилась. Снегурочка в считанные секунды покорила шестилетних пигалиц-близняшек, позволив оттаскать себя за косу. Затем, подхватив обеих на руки, станцевала польку, сплясала с выходом из-за елки цыганочку, а под конец устроила настоящий перформанс, лихо жонглируя четырьмя растрепанными куклами.
4: «Вас мне Бог послал!» –
1: причитал Гоша, когда, отработав последний пятый заказ, выбрались на Суворовский.
4: «Давайте сядем в машину, и я рассчитаюсь. Чаевые пополам, вы согласны? Хотя…»
1: – он замялся.
4: «Хотя по справедливости следует их все отдать вам».
0: «Вы так спешите от меня избавиться?»
1: Удивленно заломила бровь Снежана Снегурочка.
4: «Что вы?» – ужаснулся Гоша. «Как это избавиться? У нас же завтра весь день под завязку! Постойте!»
1: Он споткнулся на ровном месте, удержал равновесие, замер и принялся озадаченно теребить накладную бороду.
4: «Я же вас даже не спросил, ну, насчет завтра! Я подумал... Понимаете, я решил...»
1: Снежана прыснула.
0: «Вы в самом деле такой застенчивый?» – осведомилась она. «Не лучшие качества для затейника».
3: «Не лучшие», — угрюмо подтвердил Гоша. «Не только для затейника, а вообще».
4: «Так я это, про завтра. Вы согласны?»
1: Девушка вздохнула.
0: «Согласна, согласна. Где и во сколько встречаемся?»
4: «Ох, как здорово», — обрадовался Гоша. «А я уже было испугался. Первое выступление в 8 утра на Петроградской. Не волнуйтесь, я загодя за вами заеду. А сейчас отвезу вас домой и...»
0: «У меня нет дома».
4: «Что?»
1: Не понял Гоша.
4: «Ну да, вы же приезжие. Я имел в виду, где вы остановились?»
0: «Нигде».
1: Гоша опешил.
3: «Как это нигде? Вам что же, негде переночевать?»
1: Снежана улыбнулась весело и задорно.
0: «Не беспокойтесь», —
1: сказала она беззаботно.
0: «Я найду, где провести ночь. Скажите, куда пойти завтра, я буду вас ждать».
3: «Нет, это никуда не годится», — решительно рубанул ладонью воздух Гоша. «Тоже мне придумали, найду где. Значит так, переночуете у меня. Нет-нет!»
1: Он привычно покраснел под гримом.
3: «Вы не подумайте чего, я живу с мамой. Она уже старенькая, ну, очень славная. Она будет рада».
1: Девушка пожала плечами.
0: «Настойчивость вам не к лицу. Давайте вы заберете меня в 7 утра у какого-нибудь вокзала. У московского вас устроит? Не возражайте, пожалуйста».

0: «Вот же я идиот!» — бронил себя Гоша на утро, гоня пыхтящий из последних сил «Жигуль» по Лиговке. «Будет она меня ждать, как же! Молодая, красивая туристка, талантливая, из Прибалтики откуда-нибудь, или, может быть, из Болгарии, богатая, денег даже не взяла. Взбрела в голову блажь, тут как раз я подвернулся. Надо было настоять, узнать хотя бы, в какой гостинице она остановилась, за я... Олух, что говорить! Несусь сейчас не весь куда!» Ночью Гоша не сомкнул глаз. И как будет сегодня выкручиваться, не представлял. Снежана не шла у него из головы. Она не походила на богатую взбалмошную бездельницу, хотя иначе, чем досужим сытым любопытством, вчерашнее ее поведение было не объяснить. Так или иначе, с Гошей опять отчудили. И небось хихикают сейчас, представляя, как он угорелым зайцем носится по вокзалу. А он возьмет и не станет носиться. Убедится, что никого нет, и поедет дальше. В конце концов, не полный же он идиот. «Полный!» — понял Гоша минуты позже, увидев застывшую у входа в здание вокзала Снежанну. Ему стало вдруг тепло и радостно, словно встретил не едва знакомую девицу, а женщину, которую любил всю жизнь и отчаялся уже дождаться, но все же дождался. Чудом, в которое не верил. «Вы простите меня», — сказала Снежанна, забираясь в неуютное, простуженное жигулевское нутро. «Надо было и в самом деле поехать вчера с вами, но я не решилась». Гоша растаял, будто ему признались в любви. Он хотел было в ответ сказать, что она лучшая Снегурочка из всех и вообще лучшая из всех, и что он больше ни за что не позволит ей уйти и познакомить с мамой, которой она непременно понравится, и... Он раскрыл уже рот, чтобы сказать все это, но проклятая застенчивость оказалась тут как тут. Перехватила слова, смешала их, спутала и утащила с собой.
1: «А я как раз тут подумал», — забормотал Гоша куцами, уцелевшими после визита застенчивости словами, «что как бы это, Дед Мороз и Снегурочка Снежана, Дед Морозов и Снегурочка Снежана, как вы думаете, звучит? У меня есть своя страничка на Фейсбуке, потом ВКонтакте, в Твиттере, в общем, везде».
0: Снежанна, глядя в окно, молчала. Гоша, вцепившись в баранку, ждал и сбивчиво думал, что сейчас решается что-то необыкновенно важное для него, что-то, от чего будет зависеть. Что именно будет зависеть, додумать не удавалось.
2: «Вы бежите впереди паровоза»,
0: — звеня льдинками слов, сказала наконец Снежанна.
2: «И бежите напрасно. Знаете что, давайте на «ты».
1: «Да-да, конечно!»
0: — радостно согласился не вполне осознавший паровозные нюансы Гоша.
1: «Разумеется, на «ты». Я и сам хотел предложить».
0: На детском утреннике он превзошел самого себя. Дед Морозов сыпал присказками и прибаутками, затевал игры и конкурсы, от души скоморошничал и лицедействовал, так что, когда выбрались, наконец, на занесенный снегом Чкаловский, Гошу можно было выжимать. Потом была елка, за ней адреса на Невском, на Владимирском, на Казанской, Караванной и Большой Морской. К вечеру из центра перебрались на Охту, рванули оттуда на Гражданку, затем в Озерки. Новый год застал Деда Морозова и Снегурочку Снежанну в Девяткино. И только здесь Гоша вспомнил, что с утра ничего не ел. И не он один.
1: «У нас еще 12 адресов!» – оторопело сверился со списком заказов Гоша. «Ты голодная? Ах да, прости, с Новым годом!»
0: Он плохо помнил, как отрабатывали последние заказы. Лица детей и их родителей, елочные игрушки и хлопушечные конфетти, праздничные столы и бокалы с шампанским слились вместе в разудалом нескончаемом хороводе. Посох весил, казалось, под центнер, а мешок с подарками целых два.
2: «Я совсем обессилела», —
0: призналась Снежанна, когда в утренних сумерках дотащились до «Жигуля».
2: «Ты что же, двужильный?»
1: «Какой там двужильный?» –
0: простонал Гоша, падая на водительское сиденье.
1: «Я себя чувствую под стать издыхающему верблюду. Так, без четверти семь. Надо поспать, иначе вечером мы не сдюжим. Я сейчас позвоню маме, чтобы приготовила завтрак, и сразу поедем домой». Снежана не ответила, и Гоша почувствовал вдруг, как что-то неладное, злое, несправедливое материализовалось из ниоткуда и навалилось на него.
2: «Я что-то не так сказал?»
1: – пролепетал он.
2: «Постой, я не предупредил. Вот же идиот, у нас еще заказов на неделю вперед. У тебя».
1: «Что у меня?»
2: «Заказы на неделю вперед у тебя», –
1: зазвенели льдинки.
2: «Ко мне они отношения уже не имеют. Твой новогодний подарок закончился».
3: «Как это закончился?»
1: С ужасом переспросил Гоша.
3: «Какой подарок?»
2: «Ты пожелал Снегурочку на полтора дня. Срок истек. Мне жаль».
1: Льдинки в голосе внезапно растаяли.
2: «Жаль, что у тебя не хватило духу попросить меня навечно. Я, наверное, успела привязаться к тебе. Прощай».
3: «В каком смысле?»
1: Несвязно шептал Гоша, ошарашенно глядя удаляющейся девушке вслед.
3: «Почему не хватило? Это я привязался. Привык, думал, что... Боже мой, что значит истек?»
1: «Я не отказался бы, подари мне кто Снегурочку», — вспомнил он. «Пускай ненадолго, пускай всего на день-полтора. Улыбчивую и находчивую Снегурочку со звонким голосом и ясными глазами».
3: «Постой же!» – взмолился Гоша. «Прошу тебя, подожди! Я не знал! Откуда мне было знать? Я не верю в чудеса, не верил! Я не хочу на полтора дня! Я хочу навсегда!»
1: Снежана обернулась на ходу.
2: «Может быть, на следующий год», –
1: сказала она устало.
2: «Вдруг ты научишься верить, и к тебе снова придет Снегурочка. Правда, это, наверное, буду уже не я».
1: Она истаяла в начавших слабеть утренних сумерках. Дерзкой январской поземкой мчал по земле Новый год. Неверящий в чудеса Дед Морозов беззвучно плакал за рулем древнего «Жигуля».
4: Теодор Коксвелл. «Стена вокруг мира». Стена, что со всех сторон окружала мир, была всегда, и никто не обращал на нее внимания. Никто, кроме Порджи. Порджи собирался посмотреть, что находится по ту сторону стены, если, конечно, она существовала, та сторона, даже рискуя свернуть себе шею. Ему шел уже 14-й год, а ведь это возраст, когда мальчишки склонны считать слово «невозможно» бессмысленным звукосочетанием. Тем не менее, Порджи отдавал себе отчет в том, что трудно взобраться по гладкой, как стекло, поверхности, отвесно вздымающейся более чем на 1000 футов. Вот почему он подолгу наблюдал за полетом орлов. Этим утром Порджи, как всегда, в школу опоздал. Он замешкался, отыскивая на до отказа забитые подставки, куда бы пристроить свое помело, и когда с виноватым видом шмыгнул в класс, прошло уже ровно 6 минут урока. Сперва ему показалось, что все обойдется. Старый мистер Уикинс стоял к нему спиной и мелом чертил на доске пентаграмму. Но едва Порджи стал примащиваться на свое местечко, как учитель обернулся и произнес, растягивая слова: «Насколько я понимаю, мистер Милс решил в конце концов присоединиться к нам». Весь класс грохнул, а Порджи покраснел. «Что же случилось с вами на этот раз, мистер Милс?»
5: «Я на орла глядел», — неловко сказал Порджи.
4: «Как должно быть приятно было этому орлу! И что же он такое делал?»
5: «Он парил на ветру, и крыльями не махал, и ничего не делал. Над каньоном, который упирается в восточную стену, там ветер ударяет в стену и поднимается вверх. И этот орел просто плавал себе кругами, каждый раз все выше. Знаете, мистер Уикенс, наспор могу идти, что если наловить орлов целую стаю, привязать к ним веревки, так они человека прямо на край стены могут поднять.
6: Это вполне вероятно, согласился мистер Уикенс, если бы только ты смог изловить этих орлов. А теперь, с твоего позволения, я продолжу урок. Когда мы имеем дело со стихиями пятого порядка, обратился он к классу, нужно быть осторожным с... На втором уроке мистер Уикенс дал классу задачку по практической астрологии. Порджи никак не мог сосредоточиться. Ничего у него не получалось, а когда он обнаружил, что еще в самом начале нечаянно поменял местами пару знаков зодиака, то окончательно сдался и стал рисовать схемы силков для орлов. Сначала он нарисовал одну такую схему, решил, что ничего не выйдет, принялся за вторую. «Порджи!» Он подскочил. Мистер Уикенс возвышался примехонько над ним. Учитель протянул руку и взял лист бумаги, на котором Порджи чертил свои схемы. Затем он ухватил Порджи за плечо и выдернул его из-за парты. «Ступай ко мне в кабинет!» Выходя из дверей, Порджи услышал, как мистер Уикенс сказал: «Класс свободен до моего возвращения!» Мальчишки всех калибров, высокие мальчишки, среднего роста и совсем малыши, неудержимой лавиной хлынули из класса. Когда орава эта неслась мимо Порджи, его двоюродный брат Гомер резко затормозил и как будто бы нечаянно заехал ему локтем под ребра. Гомер, которого прозвали «бульдожкой» за вечно дрочливое выражение широкого, словно топором вырубленного лица, был годом старше Порджи и к старшинству своему относился серьезно.
7: «Вот погоди, расскажу про все отцу, схлопочешь вечером».
6: Мистер Уикенс отпер дверь своего кабинета и жестом предложил Порджи войти. Затем он закрыл за ним дверь и тщательно запер ее. «Чем ты занимался вместо того, чтобы выполнять задание?» Порджи не отвечал. Мистер Уикенс сузил глаза. Длинный ореховый прут, что покоился над книжным шкафу рядышком с чучелом совы, легко взмыл в воздух, проплыл через всю комнату и лег ему в руки. «Ну?» – спросил мистер Уикенс, хлопая прутом по столу.
3: «Силки для орлов», – признался Порджи. «Я силки для орлов рисовал. А что, ну что я могу поделать? Это меня стена заставила».
6: «Продолжай». Порджи мгновение колебался. Прут снова хлестнул по столу.
3: «Я хочу поглядеть, что там с другой стороны», — выпалил Порджи. «Раз нет такого колдовства, чтобы меня туда перенести, значит, я должен еще что-нибудь придумать».
6: «Я чувствую в тебе сомнение. Сомнение — это зло, Порджи. Зло. Есть пути, которые открыты людям, и пути запрещенные. Помни, что черный человек еще не приходил за тобой, но он пришел когда-то за твоим отцом. А теперь наклонись». Прут опустился со всего маху, но на стол. «Встань, устало», — сказал мистер Уикенс. «Я пытался вколотить кое-что тебе в голову, а также и воздействием на противоположную часть твоего тела. Но один его конец оказался столь же невосприимчивым, как и другой».
5: Он указал в окно на вздымающуюся в отдалении поверхность стены со всех сторон окружающий мир.
6: «Пусть тебя не волнует, что находится там, за ней. Может быть, там живут ангелы, а может быть, демоны. Ни одно наше помело не может подняться столь высоко. У нас недостаточно сильные заклинания. Нам нужно получше овладеть ведовством, лучше понять невидимые силы, что окружают нас. Во времена моего деда даже на самом лучшем помеле нельзя было подняться в воздух выше, чем на сотню футов. Но знающие Великой Башни трудились и трудились, и вот теперь, когда облака спускаются низко, мы можем летать уже прямо среди облаков. И наступит день, когда мы сможем взмыть их к самой вершине стены».
3: «Почему не сейчас?» — упрямо спросил Порджи. «С помощью орлов».
6: «Потому что мы не готовы», — резко ответил мистер Уикенс. «Возьми, к примеру, обмен мыслями на расстоянии. Всего 30 лет назад были выработаны магические формулы, и даже сейчас лишь немногие обладают способностью разговаривать друг с другом за несколько миль, просто произнося слова в уме. Время, Порджи. На все это требуется время. Нас поселили здесь, чтобы мы познали пути, все, что могло бы отклонить нас от этого зла. Человек не в состоянии идти сразу в двух направлениях. Если он попытается, он разорвется на две части.
5: «Может и так», — сказал Порджи. «Но вот птицы летают же над стеной, а они никаких заклинаний не знают. Послушайте, мистер Уикенс, если все колдовство, то почему же тогда с его помощью нельзя сделать все, что хочешь? Вот, например...»
6: Он вынул из кармана сверкающий обкатанный кусочек кварца и положил его на стол. Слегка подталкивая камешек пальцем, он сказал:
8: «Каменное око, поднимись высоко, выше облака ходячего, дальше солнца горячего».
6: Камешек не двинулся.
5: «Видите, сэр, если слова влияют на помело, они и на камни тоже должны действовать».
6: Мистер Уикенс уперся в камешек взглядом.
5: Внезапно тот затрепетал и подпрыгнул в воздух.
9: «Так это же другое дело», — сказал Порджи.
5: «Вы его подняли усилием мысли. Со всякими мелкими вещами это хоть кто сможет. А мне вот хочется узнать, почему слова сами по себе ничего сделать не могут».
6: «У нас еще просто не хватает знаний», — нетерпеливо сказал мистер Уикенс. Он отпустил камешек, и тот с мелодичным стуком упал на стол. «С каждым годом мы узнаем немного больше. Может быть, ко времени, когда у тебя будут дети, мы узнаем заклинание, которым можно будет поднять все, что угодно». Он презрительно фыркнул. «Да и для чего, тебе спрашивается, чтобы камни летали по воздуху? У мальчишек достаточно неприятностей, даже когда они ими просто швыряются». Порджи нахмурил брови.
9: «Это же не одно и то же. Когда заставляешь какую-нибудь вещь что-нибудь сделать, например, если я поднимаю ее рукой или мыслью,
5: и когда нашепчешь наговор, и она уже сама все выполняет, вот как помело».
6: Каждый из них задумался о своем, и в кабинете повисло долгое молчание.
8: «Не хочется мне ворошить неприятное прошлое, Порджи», — сказал в конце концов мистер Уикенс. «Но было бы полезно вспомнить, что произошло с твоим отцом. К нему сомнения пришли позже, чем к тебе. Некоторое время он был моим самым способным учеником, но сомнения эти были столь же сильны».
5: Он выдвинул ящик стола, покопался в нем немного и извлек пачку пожелтевших от времени листов бумаги.
8: «Вот сочинение, которое его погубило. Исследование неколдовских методов левитации. Он написал это, когда выступал на соискании степени младшего знающего».
5: Мистер Уикенс швырнул всю пачку на стол перед Порджи таким движением, словно уже одно прикосновение руки к этим листкам могло осквернить человека. Порджи потянулся было к ним.
9: «Не прикасайся! Они полны богохульства!» — загремел мистер Уикенс.
5: Порджи отдернул руку.
6: Он посмотрел на лист, который лежал сверху, и увидел аккуратный рисунок чего-то, что напоминало птицу. Разве только крыльев было две пары, одна впереди, а другая сзади. Мистер Уикенс убрал бумаги в ящик.
8: «Если ты желаешь пойти по стопам своего отца...»
5: Учитель упорно не сводил с Порджи своего цепкого неодобрительного взгляда.
8: «Никто из нас не сможет тебе помешать».
6: Голос его поднялся и окреп. «Но есть один, кто может. Помни о черном человеке Порджи, ибо поступь его ужасна. В его глазах пламени никакой заговор не защитит тебя от него. Когда он пришел за твоим отцом, день обернулся тьмой и стенанием. И когда солнце засияло снова, они уже исчезли.

указал на дверь. «Думай, Орджи, прежде чем что-либо сделать. Хорошенько думай». Орджи и думал, выходя из кабинета, но не столько о черном человеке, сколько о наброске к сочинении

0: Этот ящик из-под апельсинов с двумя досками поперек вместо крыльев отдаленно напоминал отцов рисунок, но внешность оказалась обманчивой. Порджи сидел на ступеньках крыльца, искренне жалея себя и потирая два чувствительных местечка своего тела. Место пониже спины зудело у него в результате слишком свободного приложения дядиной руки. Распухший же нос явился следствием воздушной катастрофы. Несколько раньше он взгромоздил свою трудолюбиво созданную машину на крышу дровяника и кинулся в ней в воздушный простор. Теперь Порджи страшно жалел, что пригласил бульдожку в свидетели своего триумфа, ибо вся эта история немедленно стала известна дяде с обычными последствиями. Чтобы уж совсем быть уверенным в том, что урок вколочен как надо, дядя на неделю отобрал у него помело, а чтобы Порджи не улизнул потихоньку, он, прежде чем запереть помело в чулане, заговорил его. Ведь вся их компания собиралась сегодня вечером лететь к Красным скалам, погоняться там за летучими мышами. Ребята снизились и начали кружить над домом, криками вызывая его и бульдожку. Они гудели и свистели, кричали и улюлюкали, пока мистер Гомер не присоединился к ним, вылетев из окошка своей спальни. «Порджи не может!» — прокричал он. «Его вздули, и па спрятал его помело! Пошли, ребята!» Бульдожка был у них заводилой с тех самых пор, как получил взрослое помело. Он мог взмыть на 500 футов, повиснуть на помеле вниз головой, пропустив его под коленями, а затем отцепиться и полететь вниз. Он падал камнем, вытянув руки и изогнув тело, как будто нырял ласточкой, и вдруг, когда до земли оставалась какая-нибудь сотня футов, подзывал помело, и оно стрелой мчалось к нему. «Показуха!» — пробормотал Порджи и захлопнул дверь дровяника, чтобы больше не видеть удаляющихся ребят. На верстаке стояла небольшая модель из бумаги и лучинок, с которой начались все его беды. Он взял ее в руки и резко пустил в воздух. Она нырнула было к полу, но затем, набрав скорость, задрала нос к потолку и описала в воздухе изящную петлю. Выровнявшись, модель внезапно вильнула влево и врезалась в стену. Одно крыло раскололось. Порджи подошел и поднял модель. «Может быть, то, что получается на маленьких моделях, на больших не удается», — подумалось ему. «Потому что тот ящик из-под апельсинов с досками наперекрест был таким точным подобием этой маленькой модели, которую он только мог сделать». Равнодушно положил он снова модель на верстак и вышел во двор. «Может быть, они все правы. И мистер Уикинс, и дядя, и все остальные. Может, только и есть один путь, по которому надо следовать. Что же, он будет поступать, как они требуют. Но ведь нет никаких причин, по которым он не мог бы немного подхлестнуть события. Ожидание, покуда его внуки выдумают что-то, не перенесет через стену его самого. Завтра после уроков он начнет разрабатывать свою новую идею и на этот раз, может быть, найдет правильный путь». На кухне дядя и тетка спорили о нем. Порджи остановился в прихожей и прислушался.
1: «Ты думаешь, мне доставляет удовольствие пороть ребенка? Да мне еще больнее, чем ему».
0: «Я обратила внимание, что после этой порки ты-то сидеть мог», — сухо заметила тетя Ольга.
1: «Но как я еще мог поступить? Мистер Уикинс, правда, не пришел и не сказал об этом прямо, но все же намекнул, что ежели Порджи не перестанет мечтать черти о чем, его могут исключить из школы. Гром меня разрази, Ольга, я делаю для парнишки все, что и для собственного сына. Ты что, хочешь, чтобы я отступился и предоставил ему кончить, как кончил твой братец?»
2: «Ты брата не трогай. Что бы Порджи не сделал, ты не смеешь его бить. Он еще всего-навсего мальчонка».
0: Раздалось громкое фырканье.
3: «На случай, если ты запамятовала, дорогая, в марте ему уже стукнуло 13. Очень скоро он станет совсем взрослым».
2: «Тогда что же ты не поговоришь с ним, как мужчина с мужчиной?»
3: «Да разве я не пробовал? Ты же знаешь, что всякий раз происходит. Он начинает сыпать этими своими сумасшедшими вопросами, идеями. Я выхожу из себя, и вот мы уже там, где начали».
0: Дядя воздел руки.
3: «Ума не приложу, что с ним делать».
0: Дядя встал.
3: «Пойду в гостиную, почитаю газетку».
0: Порджи уже был там, с самым прилежным видом перелистывая свои учебники. Дядя опустился в кресло-качалку, развернул газету и раскурил трубочку. Он протянул руку к пепельнице положить обгоревшую спичку, и, как обычно, пепельница на месте не оказалась.
3: «Порджи!»
4: «Да, дядя Вирил».
3: «Принеси-ка мне пепельницу из кухни, ладно?»
0: «Запросто», — сказал Порджи и зажмурился. Он стал думать о кухне, пока вся ее обстановка не выступила в его мозгу с необычайной яркостью и точностью. Помятая медная пепельница стояла возле раковины, где тетка оставила ее сполоснув. Он скосил свой внутренний глаз, уперся взглядом в медную чашу пепельницы и прошептал:
4: «Пепельница, брысь! Лети, не кувыркнись!»
0: Пепельница задрожала и медленно взмыла в воздух. Порджи быстренько представил себе дверь из кухни, коридорчик и повел пепельницу в комнате.
3: «Порджи!» – послышался сердитый возглас дяди.
0: Порджи подскочил, а в коридоре раздался шум падения. Пепельница грохнулась об пол.
3: «Сколько раз я тебе говорил, не занимайся левитацией в доме. Если тебе так уж трудно дойти до кухни, скажи мне, и я схожу сам».
1: «Я просто тренировался», – оправдываясь, промямлил Порджи.
3: «Вот и тренируйся на улице. Ты все стены исцарапал, стукая об них вещи. Знаешь ведь, что тебе пока рано радоваться, баловаться с телекинезом за пределами прямой видимости».
1: «Вот она, дядя», — сказал Порджи, внося пепельницу в комнату.
4: «Извините».
0: Дядя взглянул на его несчастное лицо, вздохнул, протянул руку и любовно потрепал племянника по векам.
3: «Держи хвост пистолетом, Порджи. Мне жаль, что давеча пришлось тебя вздуть. Но это было для твоей же пользы. Ты ж знаешь, что люди у нас здесь думают насчет всяких машин».
0: Он поморщился, словно ненароком ругнулся.
3: «Одно только запомни, Порджи. Если тебе что-то хочется узнать, ничего не затевай сам. Приди ко мне и спроси, и мы поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной».
0: Лицо у Порджи просветлело.
4: «Вот есть одна штука, я над ней все думаю в последнее время».
3: «Ну-ну», – поощрительно сказал дядя.
4: «Сколько нужно орлов, чтобы поднять человека до вершины стены?»
0: Дядя Вирил сосчитал до 10. Очень медленно.
1: На следующий день Порджи отправился в публичную библиотеку и по лестнице поднялся в зал главного абонемента.
0: «Маленьким сюда не полагается», — сказала ему библиотекарша. «Детское отделение внизу».
1: «Но мне нужна книжка для дяди», — запротестовал Порджи. «Про то, как летать. Есть у вас книжки про то, как заставить всякие вещи летать по воздуху?»
0: «Какие вещи?»
1: «Ну вот, птицы».
0: «Птиц не приходится заставлять летать. Они такими родятся».
4: «Я не про настоящих», — объяснил Порджи. «Я про тех, которых, если сам сделаешь». «О, оживление. Секундочку, дай-ка я представлю».
0: Она закрыла глаза, и картотечный каталог на другой стороне комнаты принялся один за другим выдвигать и снова задвигать свои ящики.
1: «Ага, вот, возможно, то, что он ищет», – прошептала библиотекарша через минуту и снова сосредоточилась.
0: Большущая в окованном латунью переплете книга вспорхнула с кучи других и легла перед ней на стол. Она вытащила контрольную карточку из бумажного кармашка и протянула ее Порджи.
4: «Запиши вот здесь фамилию твоего дяди».
0: Порджи так и сделал. А затем, прижимая книгу к груди, со всей возможной расторопностью выбрался из

0: тому времени, когда Порджи продрался через три четверти книжищи, он был близок к тому, чтобы в отчаянии сдаться. Это все было колдовство для взрослых. Каждый встретившийся ему свод инструкций либо использовал неведомые ему слова, либо требовал таких ингредиентов, которые достать было совершенно невозможно, вроде измельченного рога единорога и крови рыжих девственниц. Он не знал, что такое девственница. Все, что дядина энциклопедия могла поведать ему по этому вопросу, так это только, что девственницы — единственные, кто может удержаться верхом на единороге. Но одну рыжую девчонку по имени Дороти Бокс он знал. Она жила чуть дальше по улице. У Порджи было, однако, предчувствие, что ни она сама, ни родители этой рыжей не отнесутся тепло к тому, кто попросит выделить две кварты ее крови, поэтому он продолжил поиски в книге. Уже почти в самом конце он нашел свод правил, который, как ему думалось, он бы мог воспользоваться. У него ушло 2 дня, чтобы собрать все снадобья. Единственное, что причинило ему затруднение, так это поиски жабы. Остальные ингредиенты, хотя по большей части противные и дурно пахнущие, он достал без особых хлопот. Число месяца и точное время эксперимента были делом важным, и Порджи удивил мистера Уикинса своим внезапным интересом к его предмету – практической астрологии. Наконец, после трудоемких вычислений, Порджи решил, что пора. В ночной тишине Порджи выбрался через раскрытое окошко и пересек двор, направляясь к дровянику. Очутившись внутри, он аккуратно проследил, чтобы все окна были завешены, затем зажег спичку. Приподняв одну из досок пола, он извлек свою книжечку и запасенные зелья. Сначала нужно было из глины, которую он взял с кладбища, слепить грубое подобие птицы. Затем, воткнув ей в бока несколько белых перьев от курицы, которую тетка готовила в прошлое воскресенье, он смазал свое творение заранее приготовленной ядовитой смесью. Луна как раз садилась за стену, когда он начал читать заклинание. Пламя свечи трепетало на страницах старого фолианта, а Порджи медленно и тщательно выговаривал трудные слова. Когда настала минута подключить к делу жабу, у Порджи едва хватило духу продолжить начатое. Но он напряг волю и сделал все необходимое. Затем, морщась от боли, проткнул булавкой кожу на указательном пальце, медленно уронил 3 капли крови на грубые глиняные тельцы и прошептал: «Глина с кладбища, куриное перо, жабий глаз, подымайтесь в раз!» Порджи наклонился поближе, напрягшись в ожидании. Внутренним оком видел себя строящим гигантскую птицу, крылья которой достаточно сильны, чтобы поднять его над стеной вокруг мира. Проходили минуты, и Порджи наконец увидел все как есть. Просто вонючий кусок грязи с торчащими из него перышками. Слезы навернулись на глаза, когда он поднял тельце мертвой жабы и тихо сказал ей: «Прости меня». Его сломанный планер все еще стоял там, где он оставил его, на дальнем конце верстака. Он подошел и поднял его. «Ты, по крайней мере, летаешь сам», — сказал он. «Чтобы тебя сделать, мне не приходится убивать бедных маленьких жаб». Ему пришло на ум, что, возможно, деревянные крылья того большого планера из ящика были слишком тяжелы. «Может, если бы я достал несколько длинных тонких жердочек, — подумал он, — и материи, чтобы обтянуть крылья». В течение 3 последующих месяцев мысли Порджи были заняты лишь одним — машиной, которую он строил в просторной старой пещере на вершине длинного холма. В результате он все больше и больше запускал школу. Он сидел на траве перед входом в пещеру, дожидаясь темноты. Крохотные мигающие огоньки внизу обозначали деревни, которые одна за другой тянулись по равнине на добрые 40 миль. Охватывая их, словно в кольцо рук, простиралась темная и угрожающая масса стены. Куда бы он ни взглянул, она повсюду вздымалась навстречу ночи. Порджи следил взглядом за ее изгибом, пока не сделал полный оборот, после чего погрозил стене кулаком. «Я еще через тебя переберусь», — яростно шептал он, поглаживая нескладную массу машины, покоившейся рядышком с ней в траве. «Вот эта старушка-орлиха перенесет меня». Старушка-орлиха являла собой странное сооружение, походившее на коробчатого змея. Порджи прикинул, что он сможет управлять полетом, болтая ногами. Если он подаст их вперед, то переместившийся центр тяжести отклонит нос машины вниз, а откинув ноги назад, можно заставить Орлиху задрать свой клюв к небу. Мальчик пару раз сделал глотательное движение в тщетной попытке смочить пересохшее горло и бросился вперед, отчаянно стараясь сохранить равновесие по мере того, как его вихляющая рысь все убыстрялась и убыстрялась. Стремглав еще и еще быстрее мчался Порджи, и шаги уже стали прыжками, когда поверхности крыльев постепенно начали принимать на себя его вес. Пальцами ног он скользнул по высокой траве, и вот уже ноги его свободно болтались в воздухе. Он взлетел. Не решаясь двинуть даже головой, он скосил глаза налево и вниз. Земля быстро скользила в дюжине футов под ним. Медленно и осторожно он откачнул ноги назад. Нос планера поднялся. Выше, все выше летел Порджи, пока вдруг не ощутил внезапное замедление скорости и какую-то неуверенность в движении Орлихи. Почти инстинктивно он снова подался вперед, направив нос планера вниз в быстром нырке, чтобы снова набрать скорость. Ко времени, когда Порджи поравнялся с подножием холма, он был уже на высоте 150 футов. Для эксперимента он немного отклонил ноги влево. Планер чуть просел и развернулся. Скользя над рощицей, Порджи внезапно почувствовал, что подымается. Это его подхватил восходящий поток воздуха. Он снова набрал высоту 10, 20, 30 футов, а затем снова медленно начал снижаться. Приземлиться оказалось нелегко. Благодаря скорее удаче, чем умению, Порджи опустился в высокую траву луга, отделавшись всего несколькими царапинами. С минуты он сидел и отдыхал, а голова у него шла кругом от волнения. Он летал, как птица, без помеланий, произнося ни единого слова заклинания. Значит, кроме колдовства, есть и другие пути. Его радужное настроение внезапно померкло, когда он осознал, что хотя планировать вниз и было так здорово, путь через стену лежит вверх. Кроме того, и это было сиюминутно важно, от пещеры его сейчас отделяло полмили, а одному ему нечего было и думать втащить Орлиху обратно на холм. А люди плохо относятся к машинам и к тем, кто их строит. Томило, решил он в конце концов, имеет известное преимущество. Оно не может летать очень высоко, но после полета, по крайней мере, не приходится топать домой пешком. «Будь у меня сейчас большущие взрослые помело», — подумал Порджи. «Я бы поднял им Орлиху и отвез ее в пещеру». Он вскочил. «Это могло получиться!» Он помчался вверх по склону со всей быстротой, на которую был способен, и, наконец, сильно запыхавшись, подбежал ко входу в пещеру. Не дожидаясь, пока успокоится сердце, он оседлал помело и полетел вниз к своему оказавшемуся на мели планеру. 5 минутами позже он отступил назад и сказал: «Помело, лети по небу, мети выше облака ходячего, дальше солнца горячего». Оно никуда не полетело. Порджи ведь привязал его к раме Орлихи. Но когда мальчик поднял планер, то оказалось, что 0,9 веса машины исчезли, уравновешенные подъемной силой помело. Он с тоской поглядел в небо. Было позднее, чем он думал. Ему давно пора было быть дома, в постели, но когда он вспомнил о том ощущении могущества, которое испытал в полете, все выше и выше поднимался он, выше, чем когда-либо удавалось любому помелу. Когда он пошел на снижение, это, надо сказать, оказалось уже не так весело. Дважды его увлек нисходящий поток и едва не прижал к земле, прежде чем Порджи смог освободиться от засасывающего ветра. Лишь подъемная сила помела позволила ему остаться в воздухе. Принимая на себя большую часть веса, она так облегчала Орлиху, что едва заметного шевеления воздуха оказалось достаточно, чтобы ее снова понесло вверх. Он посадил планер на расстоянии брошенного камня от входа в свою пещеру. «Завтра ночью», — взволнованно подумал он, отвязывая помело. «Завтра ночью». Завтрашняя ночь и еще много ночей.
1: Орлиха ловила крыльями любую восходящую струйку, и Порджи мало-помалу обнаружил, что может часами оставаться в воздухе, перелетая от одного теплового потока к другому. Дату своего 14-го дня рождения он обвел красным и ждал. У него были причины ждать. В мире внутри стены 14 лет – это граница между маленькими и большими, между детьми и мужчинами. И самое главное – это день, когда именинника отводили в великую башню, где жили знающие, и где ему вручали полноценное помело, движимое самым сильным из заклятий. Помело, которое могло подниматься на целых 600 футов. Порджи было необходимо взрослое помело, дополнительные силы, чтобы он смог преодолеть обширное пространство плоской равнины, отделявшее его от каньона, где Орлиху ждал могучий ветер. Полдень его 14-го дня рождения застал Порджи сидящим на ступеньках парадного крыльца в ожидании, когда выйдет из дома дядя. Вышел бульдожка и сел рядом с ним.
2: «Наша компания устраивает сегодня ночью шабаш на вершине старушки Лысой», — сказал бульдожка. «Жалко, что ты не полетишь».
1: «Полечу, если захочу», — сказал Порджи.
2: «Это как?» — спросил бульдожка и тихо заржал. «Отрастишь крылья и полетишь? Старушка Лысая высотой в 500 футов, а ваши детские метелки так высоко не летают».
1: «Сегодня у меня день рождения».
2: «Думаешь, тебе дадут новое помело?»
1: Порджи кивнул.
2: «Вот и нет. Я слышал, как мама с отцом говорили. Отец с ума сходит от злости, что ты завалил алхимию. Он говорит, что тебе надо преподать урок».
1: Порджи почувствовал, как внутри у него все оборвалось.
2: «А мне все равно», — сказал он. «Если захочу, все равно прилечу на шабаш. Вот погоди, сам увидишь».
1: Бульдожка хохотал во все горло, когда вскочил верхом на свое помело и полетел в

0: глаза и принялся пальцем ноги выводить узоры на потертом ковре.
1: Я старался.
2: В самом деле, сынок?
0: Глаза у дяди смотрели сурово, но с состраданием.
2: Может быть, ты как раз старался, когда заснул сегодня на уроке? Я пробовал и говорить с тобой, и пороть тебя. Ничего не помогает. Так может, хоть это подействует? А теперь поспеши-ка наверх и займись уроками. Когда сможешь показать мне, что твои отметки исправлены, тогда и потолкуем насчет нового помела. А до тех пор и старый сойдет.
0: Порджи лежал ничком на кровати, зарывшись лицом в подушку, когда услышал в окне какое-то шипение. Он поднял голову и увидел бульдожку, сидящего на своем помеле и злорадно ухмыляющегося.
2: «А я только что видел мистера Уикинса. Он выходил из старой пещеры за шахты Арнетта. Могу спорить, что он хочет привести черного человека».
0: «Ничего мне не известно про эту пещеру», — сказал Порджи, сев на постели.
2: «Еще как известно. Я тебя однажды выследил. У тебя там машина. Я сказал про это мистеру Уикинсу, и он дал мне четвертак».
0: Порджи сорвался с постели и бросился к окну.
2: «Я тебя убью!»
0: Бульдожка отплыл в сторону ровно настолько, чтобы Порджи не мог до него дотянуться, отпустил еще какую-то шпильку и унесся на лысую гору к утехам шабаша. Дядя Верил только собрался пойти на кухню и приготовить себе сэндвич, как у входной двери прозвенел звонок. Ворча, он вышел в прихожую. В дверях стоял мистер Уикинс. Он прошел в дом и теперь моргал и щурился от света. Казалось, он не знает, как начать.
3: «У меня для вас плохие новости насчет Порджи», — сказал он. «Жена еще не спит? Будет лучше, если она тоже это услышит».
0: Когда они вошли в гостиную, тетя Ольга отложила вязание.
3: «Поздненько вы, мистер Уикинс».
0: Мистер Уикинс помялся, кашлянул и, наконец, выговорил низким приглушенным голосом.
2: «Порджи построил машину. Черный человек сказал мне, что сегодня ночью придет за мальчиком».
0: Дядя Верил ринулся вверх по лестнице за Порджи.
3: Мальчика в комнате

0: Луна стояла высоко. Порджа словно днем ясно видел весь мир, проносящийся под ним. Вдали слева он различил мельтешение огоньков на вершине старушки Лысой, где ребята устроили свой шабаш. Он подавил было искушение, но затем поддался ему. Заставив Орлиху парить кругами над небольшой рощицей, ждал, пока сильные восходящие течения не вынесли его почти на высоту стены. Тогда Порджи крутнулся всем телом и взял курс на красные огни далеких костров. Несколькими минутами позже мальчик безмолвно скользнул над ними на высоте 800 футов, нащупывая воздушные течения вокруг скал. На дальнем конце Лысой горы было мощное нисходящее течение, и когда Порджи вплыл в него, оно внезапно подхватило планер, но Порджи тотчас отвернул, и прежде чем Орлиху увлекло слишком далеко вниз, сумел найти спокойный воздух. По другую сторону горы, ближе к каньону, он встретил то, что искал – сильный вздымающийся поток, который, казалось, шел до самого неба. Он твердо запомнил его расположение и затем начал кругами снижаться над шабашем. Вскоре он уже был так близко от ребят, что стал различать отдельные фигурки, сидящие у маленьких костров.
1: «Эй, бульдожка!» – закричал он во все горло.
0: Коренастая фигура вскочила и ошарашенно стала оглядываться в поисках источника этого призрачного зова.
1: «Да здесь я, наверху!»
0: Порджи сунул руку в карман, достал оттуда небольшой

0: камешек и кинул его вниз. Тот с треском ударился о выступ скалы в 4 футах от бульдожки. Двоюродный брат Порджи издал испуганный вопль. Остальные ребята тоже повскакали и, закинув голову, уставились в темное небо, ничего не видя из-за слепящего пламени костров. «Я же сказал тебе, что смогу прилететь к вам на шабаш, если захочу!» – закричал Порджи. «Только мне теперь не хочется! У меня нет времени на детские забавы! Я лечу через стену!»
1: На последнем проходе над вершиной он был на высоте не больше 30 футов. Когда он перегнулся через раму, в свете костров стало ясно видно его лицо. Приставив большой палец к носу, он оскорбительно пошевелил пальцами и пропел:
2: «Кис-кис-кис, вам меня не поймать!»
1: Ноги его едва не касались земли, когда он спланировал над обрывом. Секунда прошла в беспокойном ожидании, а затем он ощутил на крыльях крепкий и неуклонный напор восходящей струи. Он почувствовал, как на высоте 300 футов исчезла подъемная сила его помела. Орлиха стала неловкой и тяжелой, но силы потока еще хватало, чтобы медленно нести его вверх. Фут за футом поднимался он к краю стены. Была минута, когда он потерял драгоценные 100 футов. Эта спираль вынесла планер из потока, и ему пришлось снова искать его. Клок облака свисал с края стены, и когда Порджи вошел в него, то на мгновение его охватила паника. В один миг не стало ни левого, ни правого, ни верха, ни низа, только белая мокрядь. У него было такое ощущение, будто Орлиха отказывается слушаться управления, но Порджи крепко держался, полагаясь на то чувство воздуха, которое он приобрел во время многочисленных тренировочных полетов. Найтовы совсем ослабли. Всей силы его рук не хватало, чтобы удержать крыло от дрожи. Он изо всей мочи боролся за то, чтобы не потерять контроль над кораблем и над собой, не уступить огромному искушению податься вперед и бросить Орлиху в отлогую кривую спуска, которая снова приведет его в нормальный и безопасный мир. Он уже почти сдался, как вдруг с театральной неожиданностью планер выскользнул из облака в ясную, тронутую лунным светом ночь. Первый раз в его жизни стена не закрывала путь взору, в первый раз не стало этой огромной черной линии, протянувшейся сквозь ночь. Он был над ней. Оглядываться не было времени. С громким звоном одна из веревок лопнула, и обшивка кромки переднего крыла отчаянно захлопала над напором воздуха. Планер начал то рыскать из стороны в сторону, то заваливаться носом. Но если ему суждено упасть, он упадет на ту сторону. По крайней мере, оставит в дураках мистера Уикинса и черного человека. Теперь он был прямо над стеной. Она протянулась под ним, как широкая дорога, сверкая в лунном свете гладкой черной поверхностью. Повинуясь мгновенному импульсу, он яростно подал все тело вперед и вправо. Нескладный аппарат наклонил нос и нырнул к черной поверхности, вниз. Он перенес свой вес назад, круто вздыбив нос Орлихи. Падение прервалось лишь на одну драгоценную секунду, покуда еще держались крылья. Затем с громким треском переднее крыло заломилось назад и ударило его по лицу. Мгновение слепого беспорядочного падения и сокрушительный удар, погрузивший его в темноту. Порджи осторожно отполз на четвереньках по скользкой мокрой поверхности, пока не добрался до середины стены. Здесь он сжался в комок и стал дожидаться утра.

0: Порджи открыл глаза и сел. Кто-то звал его. Казалось, что этот голос исходит с высоты и откуда-то издалека. Голос приближался, приближался, и внезапно Порджи увидел в темноте черную фигуру, кружащуюся над стеной, подобно огромной вороне. Ближе слетала она, еще ближе и еще. Человек в черном с вытянутыми руками и длинными, похожими на когти, пальцами. Порджи вскочил и побежал, скользя по мокрой поверхности. Он оглянулся через плечо. Черная фигура была уже над ним. Порджи в отчаянии метнулся в сторону и поскользнулся. Он чувствовал, что со страшной скоростью скользит по краю стены. Он цеплялся ногтями, ища бугорка неровности, и не мог остановиться. Была секунда, когда он почувствовал, как ускользает из-под него холодная влажная поверхность стены. Падая, он медленно переворачивался. Сначала под ним были облака, потом они пропали, и на их месте появилось усыпанное звездами небо. Он чувствовал, как время несет его в мягких ладонях. Ужаса не было. Не было ничего. Ничего, пока внезапно небо над ним не исчезло, закрытое падающей стремглав черной фигурой, похожей на ястреба. Порджи отчаянно пинался. Один удар пришелся почему-то твердому, и на мгновение Порджи почувствовал себя свободным, но тотчас же сильные руки обняли его сзади, и из пустоты забвения он был возвращен в мир падения и страха. Что-то внезапно надавило ему на грудь, и вслед за тем он почувствовал, как его поднимают. Потом его осторожно опустили на верхушку стены. Он стоял с вызывающим видом, высоко поднял голову, смело глядя на черную фигуру. «Я ни за что не вернусь. Вам не заставить меня вернуться».
1: «Тебе не нужно возвращаться, Порджи».
0: Под капюшоном ему не видно было лица, но голос казался странно знакомым.
1: «Ты заслужил право увидеть, что находится с другой стороны», — сказал этот голос.
0: Капюшон был сброшен. В ярком лунном свете Порджи увидел мистера Уикинса. Учитель приветливо кивнул.
1: «Верно, Порджи. Я и есть черный человек. Несколько неожиданно, правда ведь? Я с той стороны. По-моему, меня можно назвать своего рода наблюдателем».
0: «Наблюдателем?» – переспросил Порджи. «С той стороны?»
1: «Именно. Оттуда, где ты проведешь ближайшие несколько лет. Не думаю, что жизнь там покажется тебе лучше, но не думаю, что она будет и хуже. А вот то, что она будет другой, это я, пожалуй, могу обещать твердо». Он довольно засмеялся. «Ты помнишь, что я сказал тебе в тот день в своем кабинете? Что человек не может идти сразу в двух направлениях, что мозг и природа обязательно столкнутся. Это и правда, и неправда. Человек может владеть и тем, и другим, но для этого нужны два мира. На той стороне мир машин. Это тоже хороший мир. Но люди, живущие в нем, уже очень давно поняли, что они платят за это, что контроль над природой означает пренебрежение возможностями мозга, поскольку машина – это продукт логики и здравого смысла, а чудеса – нет. Еще нет. Поэтому люди и построили стену, поселили внутри людей и дали им такие книги и такие законы, которые обеспечили бы развитие сил мозга. По крайней мере, они надеялись, что так получится, и так получилось.
0: «Но зачем же стена?» – спросил Порджи. Уикинс вытащил из кармана связку ключей. «Подыми-ка их». Порджи уставился на связку, покуда она накрепко не запечатлелась в его мозгу, и затем стал мысленно поднимать ключи, пока вся связка не повисла высоко в воздухе. Затем он снова уронил их в ладонь мистеру Уикинсу.
1: «Люди с той стороны так не умеют», — сказал учитель. «И сознательно телепатировать, вы называете это разговаривать мыслями, тоже не могут. Они не могут делать этого, так как не верят по-настоящему, что такие вещи возможны. Люди с внутренней стороны стены верят, потому что они живут в атмосфере колдовства. Но как только все эти вещи будут отработаны, и овладение ими станет просто вопросом тренировок и метода, тогда больше уже не понадобятся все эти ритуалы, заклинания и глубокая вера в существование сверхъестественных сил. И стена рухнет. Но до тех пор... Он сделал паузу и нахмурился с шутливой суровостью. «Черный человек всегда будет поблизости и присмотрит за тем, чтобы люди с этой стороны стены не разрывались посредине пути, пытаясь сразу идти в двух направлениях». В глазах у Порджа светилось томительное сомнение. «Но ведь вы летали без всякой машины». Черный человек распахнул балахон и показал небольшой блестящий диск, прикрепленный у него на груди. Он постучал по нему. «Это машина Порджи. Такая же, как твой планер, только в другом роде и много лучше. Она почти так же хороша, как и левитация. Мозг и природа, они в конечном счете сойдутся». Он снова запахнул балахон. «Здесь холодно. Пошли. Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы посмотреть, что же там, с той стороны стены вокруг мира».
0: «А мы не можем подождать, пока облака поднимутся?» — с тоской в голосе спросил Порджи. «Мне бы, понимаете, хотелось увидеть все сначала именно отсюда».
1: «Можем, конечно», — ответил мистер Уикенс. «Но есть один человек, которого ты не видел уже очень давно и который ждет тебя там, внизу. Если мы останемся здесь, он будет волноваться».
0: Порджи растерянно уставился на него. «Я никого не знаю на той стороне, я...» Он внезапно умолк. Он почувствовал, что у него вот-вот разорвется сердце.
2: «Это мой отец?»
1: «А кто же еще?» «Он выбрался легким путем. А ну, давай двигаться, покажем ему, каким мужчиной вырос его сын. Ты готов?»
0: «Я готов», — сказал Порджи.
1: «Тогда помоги-ка мне перетащить твое сооружение к другой стороне стены, чтобы мы могли сбросить его внутрь. Когда утром люди увидят эти обломки, они будут знать, как поступает черный человек с теми, кто строит машины, вместо того, чтобы заниматься своим делом. На бульдожку и на других это окажет благотворное влияние». Двое стояли молча, бок о бок, глядя, как Орлиха падает на своих сломанных крыльях. Когда она исчезла в темноте внизу, мистер Уикенс обнял Порджи и уверенно ступил на внешний край стены.
0: «Подождите немножко», — сказал Порджи, вспоминая кабинет учителя и ореховый пруд, который послушно плыл по воздуху. «Если вы с той стороны, то как же вы можете поднимать вещи?»
1: Мистер Уикенс широко улыбнулся. «О, я родился внутри. Первый раз я перешел на ту сторону, когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас».
0: «На планере?» — спросил Порджи.
1: «Нет», — ответил черный человек с совершенно серьезным лицом. «Я пошел и наловил полдюжины орлов».

Сегодня в нашей программе Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Динамики в потолке палаты монотонно выводили одну и ту же последовательность негромких шуршащих нот, способствующих, как доказала наука, расслаблению. Разглядывая парнишку на больничной койке, Риз почувствовала, что у нее сводит нутро. Парнишку звали Стюарт, и пулю из него вынули не далее, как сегодня утром. Последние несколько дней, одержимый путем войны и суицидальной идеи личной чести, он заделался камикадзе и подорвал всю сеть. Гриффит мертв, Джордан мертв, Спасский мертв. Никто не остановил Стюарта, пока все в Лос-Анджелесе не рухнуло окончательно. Федералам он пока ничего не выдал. Это еще впереди. Риз потянулась за пушкой. Внутренности свело снова. Стюарту солгали. Стюарта одурачили. Стюарта бессовестно использовали, а он того и не подозревал. Стояла за всем этим его друг Риз. Поэтому, пожалуй, нельзя его винить, что он взорвался, когда узнал истину. А теперь вот это. Риз выключила монитор капельницы, чтобы тот не запищал, когда пациент умрет. И тут Стюарт открыл глаза. Во взгляде его было узнавание, а еще понимание того, что сейчас произойдет. Так она и знала. От него только и жди неприятностей. «Прости», — произнесла она, поднимая пушку. «Что еще, черт побери, она могла сказать? Может, когда все будет позади, мы останемся друзьями?» Стюарт пытался выдавить какие-то слова. В желудке у Риз снова что-то сжалось. Выстрелив в него трижды из пистолета с глушителем, она ушла. Полицейские даже и смотреть на нее не стали, увидев больничный халат и бэдж.

тщательно выверенные документы всегда были ее коньком. Спасай задницу. Рис направлялась в Японию по запасному паспорту. Как всегда, взяла умением добывать наилучшие документы. Заказав на шаттле звездного зверя, она вставила контакт, встроенного в кресло интерфейса, в слот у себя в основании черепа. Закрыв глаза, послала беззвучный приказ спроецировать линейки последних новостей в оптические центры мозга, и тут ее губы скривились от гнева. Она впервые узнала, что именно рухнуло в Лос-Анджелесе, в чем именно она принимала участие. Инопланетные фармацевтические препараты тоннами перевозили на Землю под нелегальным прикрытием. Сеть распространителей была огромной, много больше, чем, обладая ограниченной информацией, подозревала Рис, а теперь полиция Лос-Анджелеса заполучила все до последней капли. Полицейские и секьюрити повсюду, даже на космических хабитатах, буквально с ума посходили. И все это время она думала, что просто друзья помогают друзьям, но друзья одурачили ее так же, как она одурачила Стюарта. Вся поездка в Лос-Анджелес не имела смысла. Глупо было ее посылать. Убийство Стюарта не могло остановить происходящего. Слишком крупный разразился скандал. Единственный способ для Рис не загреметь самой – спрятаться. Надо выпить. И она заказала еще один коктейль. Динамики шаттла выводили все те же синтезированные без мелодии аккорды, что и динамики в больнице. От воспоминаний о Стюарте снова свело нутро. Откинув голову на подголовник, она смотрела, как рвется огонь из сопел на крыльях шаттла.

0: Ее карьера в кикбоксинге оборвалась, когда удар ногой с разворота сломал ей нос. Ирис вернулась к легкому спаррингу и кунг-фу. Измочаливать себя на тренировке только ради того, чтобы тебя потом измочалили на ринге, это не жизнь. Ей уже 36, и пора признать, что существуют виды спорта, какими ей не следует увлекаться, пусть даже у нее есть для этого нужное нейроволокно. Эта мысль настроение ей не улучшила. Из окна съемной квартиры Рис было видно, как холодный северный ветер гонит по мелкому Аральскому морю белую пену. Завывание ветра глушили усиленные репродукторами зов муэдзинов на молитву. За прошедшие месяцы ни вид, ни ветер не изменились. Поглядев на ветреную узбекскую весну, Рис включила интервит и стала размышлять о своем полугодовом изгнании. Волосы у нее сейчас были черные, и она давно уже не стриглась коротко. Отпечатки пальцев теперь были другие, и костяк лица тоже. Изменились и серийные номера на искусственных глазах. Пусть погода здесь и дрянь, но в Узбекистане свое дело знают. Последним, насколько она знала, здесь прятался Стюарт. Незадолго до того, как прилетел в Лос-Анджелес и расколошматил все вдребезги. Молодой человек на экране, надев пуленепробиваемый комбинезон, распихивал по карманам оружие и патроны. Вот он взял обрез. Из колонок лилась тревожно захватывающая музыка. Приглушив звук, Рис села перед интервидом. Она подумывала, не вернуться ли ей к работе, но было слишком рано. Линейки новостей и передачи по сей день пестрели репортажами об инопланетянах, инопланетных обычаях, инопланетном импорте, о реструктуризации в поликорпорациях, торгующих силами. Странно было смотреть новости по интервиду. Люди ныряли в укрытие, отказывались выступить с заявлением. За новостями следовала реклама инопланетных фармацевтических препаратов. Кто-то пошел под суд, те, кто выжил. Многие сотрудничали с полицией. Вся история была еще слишком жареной. К счастью, проблем с деньгами не возникало. У нее их имелось столько, что хватило бы надолго. Возможно, даже навсегда. Стрельба на экране. Перестрелка инопланетян и молодого человека, который поливал силы, как стали называть представителей инопланетных держав, очередями из обреза. Рис вся похолодела внутри. Молодой человек, сообразила вдруг она, это ведь, наверное, Стюарт. Вскочив с места, она щелчком выключила интервью. Гады, блевать тянет. Стюарт никогда в жизни не стрелял по инопланетянам. Кому как не Рис это знать? Сволочи. Поганые медиа-паразиты. Схватив клетчатую куртку, она направилась к двери. Проклятая квартира словно давила на нее. Она толкнула дверь так, что та, распахнувшись, ударилась о стену, и какой-то темнокожий мужчина, оказавшийся на площадке, отскочил на добрый фут. Повернувшись, он неуверенно улыбнулся эксцентричной особе. «Вы меня напугали». По-английски он говорил с анонимным акцентом, не позволявшим определить, откуда он родом. Просто смутное ощущение чего-то чужого. Лет 30 с виду. На ногах замшевые туфли с липучками на подошвах, чтобы приклеиваться к поверхностям в невесомости. Руки глубоко засунуты в карманы серой пластиковой куртки. Вся куртка усеяна карманами и все как один на липучках. Рис предположила, что в одной руке у него оружие. Он дрожал не то от холода, не то от нервов. Наверное, только что спустился по гравитационному колодцу. Слишком много на его одежде липучек. Такой на земле не купишь. Мимо просвистели на скейтбордах несколько наследников Золотой Орды, одетые по завезенной из Берлина моде летчиков. На уши кожаных летных шлемов хлопали на ветру. «Давно в городе?» – спросила Рис. Он сказал, что его имя Сардар Чандрасекар Вивекананда, и что он революционер с космической станции «Принц». Друзья зовут его Кен. Через два дня после их первой встречи она условилась выпить с ним в баре «Земная жизнь» на последнем этаже крупного банка. Обслуживали здесь изгнанников, а маркой бара было обилие красного дерева за огромные деньги, импортированного из Центральной Америки. Проверив Кена, осторожность никогда не помешает, Рис выяснила, он действительно тот, за кого себя выдает. Его имя часто мелькало в линейках интерновостей с «Принцем». От его выступления отмежевывались даже политические союзники. «Рэм пытается свалить на нас вину за февральские бунты», — объяснил Кен. «Чинни решил, что мне стоит исчезнуть, тогда в беспорядках обвинят меня, а он сам сможет продолжать борьбу». Глядя вниз через стеклянную стену на металлические крыши и спутниковые тарелки узбеков, Рис отхлебнул звезды Мотоглапа, чувствуя, как алкоголь огнем бежит вниз по горлу.
1: «Поэтому Чинни сделал из тебя козла отпущения», — усмехнулась она.
0: «Вот уж точно. Друг человечества». «Чинни знает, что делает». В голосе Кена звучало раздражение. «Конечно, конечно. Подставляет друзей. Вопрос в том, ведаешь ли ты сам, что творишь». Кен сделал странный жест, будто отмахиваясь от ее вопроса. «Отсюда я могу вести пропаганду. Чинни посылает мне пособие. Я купил первоклассную коммуникационную систему».
1: «В этой вашей революции солдаты не понадобятся?»
0: Он покачал головой. Ресницы у него были густые и темные. «Думаю, нет. Станции «Принц» уже 100 лет, она на орбите Луны, где облегчен доступ к минералам, но мы не можем успешно конкурировать с новым оборудованием на других хабитатах. Рэм хочет протянуть как можно дольше. Его политика — разграбить, а не восстановить экономику. Он заручился лояльностью акционеров, выплачивая внушительные дивиденды, но экономика не может их больше поддерживать. И бунты показали, что он утратил контроль над ситуацией. Мы думаем, смена власти обойдется без насилия, во всяком случае, без боевых действий».
1: «Жаль. Место в каком-нибудь иностранном легионе мне сейчас не помешало бы».
0: Рис подняла глаза, когда в бар вошла группа людей, среди которых она узнала знаменитого мошенника Сцереса по имени Давега. Лицо и руки его были покрыты дорогими светящимися имплантами ювелирных украшений, будто флуоресцентной слизью. Шествовал он под прикрытием телохранительниц. Давега нанимал только женщин, которым полагалось заслонять его от любой команды группы захвата, какую могли бы послать Сцереса, дабы отдать в руки правосудие. Все, как одна, телохранительницы были высокими и европеоидными. Других женщин Давега не признавал. Он пытался завербовать Рис, когда они только познакомились. Европеоидные женщины были редкостью, и потому плату он посулил щедрую, но в обязанности входили и сексуальные услуги.
1: «Та еще работенка», — кисло подумала Рис.
0: Ее охватило искушение скормить Давеге его собственные носки. В конечном итоге она сказала, что привыкла к работодателям более высокого класса. Увидев ее, знакомец улыбнулся. Узбекистан внезапно показался Рис совсем маленькой страной. Допив свою звезду Мотоглапа, она встала.
1: «Пойдем погуляем».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Структура равных прав», — говорил Кен. «Вот к чему мы стремимся. Тебе следует почитать мысли Чинни на эту тему». Порывы ветра проносились по ночной улице, будто волны в час прилива. В металлическом сплаве мостовой отражались яркие голограммы, вышагивающие вверх-вниз по темным витринам магазинов, рекламируя товары, невидимые за мертвым стеклом. Ветер завывал среди спутниковых тарелок в шипастом лесу, нацеленных в небо антенн. Минарет, подсвеченный красными мигалками прожекторов, пронзал небо, светящееся едко-желтым натриевым светом.
1: «Равные права», — повторила Рис. «Ну да, конечно».
0: «Слишком много замкнутых систем», — продолжал Кен, пожимая плечами, обтянутыми новой, купленной уже в городе курткой. «Вот общая проблема всех космических хабитатов. Они стремятся создать замкнутые экологические системы, а потом пытаются по возможности замкнуть и экономику. Недостаточно доступа. Я специалист по макроэкономике, работаю с моделями, пытаюсь понять, как все складывается в единое целое, и самым сложным препятствием обычно оказывается отсутствие доступа к данным. У нас имеется солнечная система, набитая плутократами от корпораций, все они конкурируют друг с другом, закрывая свободный доступ ко всему, что бы ни делали. Они имеют колонии в других солнечных системах, а из них без ведома поликорпорации вообще никаких данных не поступает. Откуда нам знать, что там творится? Вся ситуация в целом слишком нестабильна. Невозможно спрогнозировать, что и когда произойдет, потому что данные попросту недоступны. Все строится по схеме бывшего Советского Союза. Даже те, кому информация действительно необходима, не получают к ней доступа. Главная отрасль экономики станции «Принц» – добыча и переработка минералов, устоявшиеся, стабильные предприятия. Но цены на минералы подвержены колебаниям, которые зависят от разработки новых месторождений в поясе астероидов или еще где-нибудь. И для того, чтобы идти в ногу с новыми технологиями, нужны массированные капиталовложения. Для стабилизации экономической ситуации на «Принце» следовало бы создать еще одну постоянную статью экспорта. Скажем, бионика. Или приконфигурированные базы данных, оптоволокно, программируемые импланты, генетика и многое другое. Но чтобы запустить новое производство, потребуется уже не только ресурсы, но и время, скажем, 5 лет. А ведь есть еще и другие поликорпорации, специализирующиеся в этих областях. Мы можем продублировать работу другой группы, а узнаем об этом только когда на рынке вдруг появится новый продукт, и 5 лет наших вложений пойдут псу под хвост. Вся эта секретность порождает нестабильность политических ситуаций. Вот почему внезапно терпят банкротство поликорпорации. Так ты хочешь, чтобы поликорпорации поделились своими засекреченными технологиями? Я хочу вообще исключить само понятие «засекреченные технологии». В идеале я хотел бы создать совершенно новую структуру хранения и извлечения данных. Структуру эффективную и доступную. Риз засмеялась, и ее смех эхом прокатился по холодной металлической улице. «Мечтатель!» «Ты, конечно, права», — Кен слабо улыбнулся. «Пришлось бы вернуться на 200 лет вспять к самым истокам искусственного интеллекта и переписать все с нуля. Тогда, быть может, у меня появился бы шанс». Он пожал плечами. «К счастью, у нас с Чини есть более практичные планы». Она повернулась к нему.
2: «Ты мне напоминаешь одного человека, которого я когда-то знала. Он, как и ты, хотел знать правду. Хотел доступа».
0: «И?» Холодный ветер пробрал ее до костей.
2: «Он умер», — сказал Рис. «Его застрелили в больнице».
0: Странное он выбрал место быть застреленным. Ей вспомнился последний понимающий взгляд Стюарт. Северо-восточный ветер погладил ее кожу, обдал холодом сердце. Пустынная улица, по которой они шли, внезапно показалась ей бесконечной, не просто улицей, но улицей. Бесконечной стальной магистралью, по которой Рис все брела и брела в студеном одиночестве меж неоновых стен, с рекламой фантомов, несбыточных счастливых концов. Поежившись, она взяла Кена за руку. «Вы были близки?» Кен произнес это тихо, и слова почти потонули в ветре.
2: «Да».
0: «Нет», — она тряхнула головой.
2: «Я хотела, чтобы мы оставались друзьями, но это было бы плохо для бизнеса».
0: «Понимаю». Во рту у нее возник привкус желчи, а перед глазами бесконечные мерцающие улицы и темные фигуры людей, которые соприкасались ненадолго и расставались вновь.
2: «Интересно, что хотел сказать напоследок Стюарт?» – подумал Рис.
0: Над дверью квартиры Кена горела голая желтая лампочка. Когда они вошли, свет, полившийся за ними в дверь, высветил потертую мебель и новенькое коммуникационное оборудование.
2: «Надо же», – сказала Рис. «Диспетчерская агитпропа».
0: Она была рада уйти с ветреной улицы. Комната то скрывалась в темноте, то появлялась снова, словно пульсировала в такт красным огнем на верхушке минарета. Рис остановила руку Кена, накрыв ее на выключателе своей, а рот, когда он попытался заговорить, губами. Ей было решительно все равно, есть ли у него кто-то на принце. В таких делах она предпочитала молчание. Состояние у нее было взвинченное, как перед полевой операцией, и она послала нервам приказ ускорить восприятие. И тут же все потекло неспешно, будто действия происходили в замедленной съемке. Его руки, скользящие по ее телу, шелест ее собственного дыхания, бесконечный красный ритм прожектора, прорисовывающий черты его лица в теплой комнате. Ей слышен был рев северо-восточного ветра за стеной. Тот все стучался в оконное стекло, визжал на углу, несся по долгой и пустой улице. Двери надежно заперты. По крайней мере, на это замедленное и тягучее, убаюкивающее мгновение.

День спустя на станции «Приз» сорвало резьбу шлюзового люка в отсеке техобеспечения. 16 человек погибли. Кен был доволен. Это нам на руку. Поможет продемонстрировать, что прихвостни администрации не способны справиться даже с самой простой работой. Риз стояла у окна, глядя на дальний бурый горизонт. Она устала от драных обоев и продавленной мебели Кена. Вдали туристы на двугорбых верблюдах делали вид, будто везут в Ташкент шелка. «Администрации?» – переспросила она скептически. Он сидел по-турецки, напряженно уставившись в экран. «Да, это могли быть и мы. Если так, небольшая эффективная акция. А ведь те, кто погиб, добровольцами не были. Это же не ваши люди». Он недоуменно улыбнулся. «Ну, разумеется, нет». Скрестив руки на груди, Риз отвернулась от окна. «Вот что меня пугает в вас, идеалистов. Вы выбрасываете 16 человек в вакуум, но все окей, раз это во благо победы революции, и подумать только человечество». Кен прищурился, глядя на нее против света. «Думаю, это не слишком отличается от того, чем занимаешься ты». «Я солдат. Ты идеолог. Разница в том, что это ты решаешь, кто и где будет убит, а я совершаю самоубийство. Не будь людей вроде тебя, такие, как я, не понадобились бы». «И ты всерьез полагаешь, что твоя ответственность меньше?» Риз покачала головой. «Нет. Но те, с кем я воюю, такие же добровольцы. Как и я, они работают за плату. Все чисто, без красивых слов. Я беру деньги, выполняю работу. Чаще всего не знаю, из-за чего сыр-бор. Если уж на то пошло, даже не хочу знать. Спроси я, работодатели мне все равно солгут». Она устроилась в потертом плюшевом кресле, подобрав под себя ногу. «Когда-то я сражалась за человечество. В войне артефактов. Я была на Архангеле в батальоне «Дальний Смарагд». Мы зачищали планету перед приходом свободной экономики. Использовали инопланетные технологии, если доводилось на них случайно наткнуться. Все эти биохимические штуки, которыми так славятся силы. Звучит как славное приключение. На деле мы грабили развалины инопланетной цивилизации и крали, что могли, у других поликорпораций. Война обернулась против нас, и вдруг я обнаружила, что торчу под землей в туннелях инопланетян, а передо мной управляемые дроны-чистильщики и специально выведенные вирусы-убийцы, и от смерти меня отделяет только плохонький бронескафандр. А потом я умерла». Кен недоуменно поглядел на нее, склонив голову на бок. «У тебя страховка клонирования? Это новое тело?» Гнев сжег Риз. Она чувствовала, как он затопляет ее мышцы, гоня волну по вживленному боевому нейроволокну. Вспомнила темные туннели, горы трупов, запах страха, въевшийся в ткань ее боевого скафандра. Вонь, которую не вывести никакой чистой. «Нет, ничего подобного. Это я убила... Я убилась.

девки в экстренном порядке посадили хуй на грядке, а чтобы он из зернышка, а в

0: а будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила и корову

Светка Колькина жена мне нечаянно отдала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

каждый день усиливаются. Если на работе ты вдруг откинешь коньки, то в фойе поставят твое фото, а под ним Василь.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании?
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

up this evening. And I like to say I feel good for one reason.

what?

lo mal que se me enamora. Lo mal que se me enamora.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Гоу-щит! Гоу-щит!
1: Чувак, это рэпчик.
3: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
4: Ну, бывай!
5: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Натуре. Натуре, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло.
6: Что? Ты втираешь мне какую-то дичь.
7: Вот она, рыба моей мечты. Вот она.
8: Ясь. Да как ты смеешь говорить при меня такое? Да ты хоть понимаешь, как ты обозреваешь вообще видео? Да ты...

0: картошка, сосисочки и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай, он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
1: Сильно, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! Нет, свали отсюда, блядь!
2: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
3: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
4: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блядь, суки.
5: Я иду ща!
4: А так вот, я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
5: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
6: Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
7: У вас же джип в Москве.
6: Ну, так он в Москве, а я вроде как в таком культурном городе. Ну ладно, посиди, друзок. До поры до времени.
8: Коля тут мало, это наша тачка, блядь. Ты выебался, я тебе пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уеба. Иди нахуй, пидор, блядь. Какой ебу, сука.
9: Я ломал стекло.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,

I fire,

Uno, due, tre, quattro.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate. Минуточку, сейчас
0: я... Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уёбище я.

0: живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живешь как свинья.

Ой, обещи я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, обещи я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает.

0: опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел, опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: Опять!

гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

не довариваться. Кому, когда и с кем ебаться, чтоб не обламываться.

this again. Beautiful and perfect world.

beautiful and perfect world.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем.

us can talk.